Европа. Русская волна. Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.

0: Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре 4 часа утра.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 5 часов утра.

0: Я скучаю,
1: я соскучилась.
2: Любимый.
3: Давай жить.
0: Я беременна.
3: Давай поженимся.
0: Мам, я замуж.
1: А у нас будет девочка.
4: У меня родился сын.
3: А мой внук, сам
4: сын у меня родился.
1: Ты мой зайчик.
0: Ты мое счастье.
1: Ты мое сердечко.
0: Ты мое солнышко.
5: Я объявляю вас мужем
1: и женой. Я тебя люблю.

«Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. «Русское радио Кипр». Нам доверяют 20 лет.

0: все звучит по-весеннему.
1: Русское радио.
0: Русское радио Кипр. Все будет хорошо.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 6 часов.

Русское радио.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 7 часов.
2: Спонсор часа «Пунин Групп».
1: Toy Confectionery – сладости для всей семьи в самом центре Лимассол Дель Мар. Кондитерские шедевры на любой вкус, детская площадка для маленьких сладкоежек, ароматный кофе и свежая выпечка. Toy Confectionery.

На Кипре 7:30. Точное время представляет компания «Леус Девелопмент» и «Визионер Резиденсес». Уникальная бутик-башня от легендарного итальянского дома «Визионер». Панорамные виды на море из каждой квартиры и потолки 4 метра. Подробности по телефону 999-88-008 или на leosdevelopment.cy.

«Кипрская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.

0: слушаете лучшее, любимое на русском. Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 8 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Посетите сладкие миры в кондитерской Toy Confectionery. Авторские десерты, ароматный кофе, хрустящий хлеб и свежая выпечка. Toy Confectionery. В самом сердце Лимассол Дель Мар. Вкуснее не бывает.

На Кипре 8:30. Точное время представляют компания Leos Development и единственная в своем роде бутик-башня Visionaire Residences в Гермосое. Панорамные виды на море, потолки 4 метра и премиальный спа. Назначьте просмотр по телефону 999-88-008. Сайт leosdevelopment.cy.

0: 4 место.
1: Каждый твой вздох я принимаю в объятиях ночи. Ты не доверяешь мне, но молчи.
0: 3 место.
2: Обманывай.

0: Рубрика.
1: Реклама на русском. Сладкий мир кондитерской Toy Confectionery от Пунина. Авторские десерты на любой вкус. Свежий хлеб и вкусная выпечка. Увлекательные мастер-классы и детская площадка для самых маленьких сладкоежек. Приходите в Toy Confectionery в Лимассол Дель Мар или заказывайте в Болт и Волт. Угощение для любимых без повода и в праздники.
2: Кипр празднует День независимости дважды в год. А вы можете делать это каждый день. С гибридной солнечной системой от Solar City. Она обеспечит ваш дом электричеством в течение дня, а в темное время суток получит энергию от аккумулятора. И никаких отключений от АИК. Даже если в вашем районе пропадет свет, система продолжит работать без перебоев. Все подробности по телефону 94 08 69 49. 94 08 69 49.
3: Чтобы нравиться женщинам, надо быть умным, красивым, богатым или котом.
1: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 9 часов.
2: Спонсор часа «Пунин Групп».
3: Той Confectionery – сладости для всей семьи в самом центре Лимассол Дель Мар. Кондитерские шедевры на любой вкус, детская площадка для маленьких сладкоежек, ароматный кофе и свежая выпечка. Той Confectionery.

0: Реклама на русском.
1: Дамы и господа, встречайте настоящую жемчужину медиагруппы «Русская волна» — радио Монте-Карло. Слушайте в Лимассоле на 104.5 FM или на сайте montecarlo.cy.
2: Пора убрать тревоги и шум из головы без затяжных посещений психологов. Private Aesthetic Center Байбунин представляет Examind – технологию улучшения психоэмоционального состояния для снижения тревог и улучшения когнитивной ясности. Посетите наш центр в Лимассоле на Командарея 12 или запишитесь на консультацию 95 9 62 065. Private Aesthetic Center Байбунин. Живите без стресса и в гармонии с собой.
3: В поисках дома вы видите лишь часть рынка, примерно один дом из четырех. Вы теряете дом мечты, просто потому, что его вам так и не показали. Общее объявление – это маленькое окошечко. Откройте весь рынок недвижимости с приложением BuySell. Не упустите ничего. Скачайте приложение BuySell. Begin with home,
4: buysellcypress.com. Поговорка нашего времени. 7 раз проверь, 1 раз отправь.
5: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.

На Кипре 9:30. Точное время представляет компания «Leos Development». Бутик-башня «Визионер Резиденсес». Такая одна эксклюзивной резиденции в Гермосое. Панорамные виды на море из каждой квартиры. Назначьте просмотр по телефону 999-88-008. Сайт leosdevelopment.cy.

0: Реклама на русском. Хорошая машина должна быть быстрой, удобной, а еще надежной, яркой, скоростной. В Ivory Rent найдется авто под любую задачу. Долгосрочная и краткосрочная аренда новых автомобилей от известных брендов. Представительские BMW, Mercedes и Porsche. Семейные Volkswagen и Kia. А еще неповторимый и дерзкий Ford Mustang. Для тех, кто любит по-настоящему мощные авто. Заходи на ivoryrentacar.com и выбирай свою хорошую машину.
1: Говорят, его видели на набережной.
2: А кто-то в старом городе.
1: А некоторые успели сделать с ним селфи.
3: Он Шавермагай. Он существует.
1: Следи за нашими соцсетями.
3: Шавермагай уже идет за тобой.
1: Де Шаверма Бай Пунин на Иринис 11 в старом городе.
3: Не просто гастровкус, а веселое настроение прямо на улицах Лимассола.
1: Доставка Болт, Волт, Фуди.
4: Я вообще хорошо готовлю, только невкусно.
5: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.
6: Что слушает страна?

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 10 часов.
2: Спонсор часа «Пунин Групп».
3: Посетите сладкие миры в кондитерской Toy Confectionery. Авторские десерты, ароматный кофе, хрустящий хлеб и свежая выпечка. Toy Confectionery. В самом сердце Лимассол Дель Мар. Вкуснее не бывает.

0: Кипрская двадцатка. 20 лучших песен эфира на русском радио Кипр.
1: Всем привет, всем здравствуйте. На связи ваша радиоледи Ира Аполлонова. И я представляю главный музыкальный проект недели — Кипрскую двадцатку русского радио. Устраивайте поудобнее. Обязательно делайте свои приемники погромче на единой частоте 99 FM во всех городах нашего вещания. Лимассол, Никосия, Пафос, Ларнака и Айя-Напа. Разумеется, нас всегда можно послушать онлайн russianradio.cy. Надеюсь, вы готовы. Мы начинаем.
0: Русское радио.
1: На этой неделе сразу два трека покидают главный чарт страны. И это Алёш Суик, Нюша, «Пробуди».
2: Пробуди меня для сна.
1: А также Ольга Серябкина, «Асфальт».
2: Об асфальт бьются слёзы хрусталём.
1: Пожелаем артистам новых творческих успехов и до встречи в Кипрской двадцатке русского радио. Ну а теперь к двадцатке хитов. 20 место и 25 недель в топе у Тейлор Свифт с треком «The Fate of Ophelia».

На 19-й строчке по-прежнему остается Сергей Лазарев «Последний танец». 18-е место и новинка Келлен Харрис «Jazzy». Satisfy. Это современный танцевальный трек шотландского диджея Кельвина Харриса и ирландской вокалистки, выпущенный 8 мая этого года на лейбле Columbia. Легкая солнечная композиция в стиле фортепианного хауса, которая была создана

0: 13 на 17 строчку опускаются «Хамали» и «Акмаль». О чем ты не спишь по ночам?
1: О чем ты не спишь по ночам? Устала громко молчать.
0: 16 место и очередная новинка. Юлия Зиверт с треком «Газ» врывается в главный чарт страны. Сингл «Газ» вышел 24 апреля этого года, став первым сольным релизом певицы после стадионного тура и ее второй коллаборации с саунд-продюсером Фарго, ранее создавшим для нее мега-хит «Лайф». Энергичный, мотивационный манифест, призывающий двигаться вперед, независимо от достигнутых высот. По словам Юлии, художника кормит голод, настоящий драйв не заканчивается вместе с успехом.
2: Все мы изначально чайники с мечтами, нас не замечают, а потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Ответ очевиден. В Lady Aesthetic. Лидер лазерной эпиляции на Кипре представляет лучшее оборудование от Alma Lasers и Asclepion. Специалисты Lady Aesthetic – опытные профессионалы с многолетним стажем. Наши центры рекомендуют подругам. Доверие клиентов – главная ценность Lady Aesthetic. Звоните 97 65 38 75.
1: Живешь на Кипре, но Европа все еще по визе? Каждая поездка, анкеты, записи, ожидания и в лучшем случае однократная виза под четкие даты.
2: Оформи ВНЖ одной из стран Шенгена и свободно летай по Европе. Живи там, где хочешь. Путешествуй, когда хочешь. ВНЖ и гражданство с компанией Unisold. Просто, надежно, легально. Инстаграм Unisold LTD. Звони 966-06-600.
3: Три самые грустные в России книжки. Жалобная, зачетная и сберегательная.
4: Рекламная служба Русского радио Кипр. 255-88-180.
5: Кипрская двадцатка.
6: 13 место. Teddy Swims, Mr. Know It All.

0: Кипрская двадцатка.
1: С 9 на 12 строчку отправляется Женя Трофимов и «Комната культуры» с песней «Добегу».
2: Чувства так люто, по карману, времени мало, что я не могу.
1: А в шаге от топ-10 мы услышим группу «Винтаж» «Малахит».

0: Кипрская двадцатка.
1: Всем тем, кто только что включился, огромнейший привет. С вами на связи я, ваша радиоледи Ира Аполлонова. И это Кипрская двадцатка Русского радио. Первую половину хитов мы с успехом прослушали. Будем смело двигаться дальше. Ну а пока напомню музыкальный пьедестал прошлонедельного чарта. Третье место занимал «Лирик», «Кассеты». На второй строчке звучал Алекс Уоррен «Fever Dream». А победителем неделю назад стала группа «Holy Flame» «Тону». Каков же расклад музыкальных сил на этой неделе, мы услышим совсем скоро. Ну а пока 10 место Ваня Дмитриенко и Аня Пересильд с песней «Силуэт». 20 мая Анечке исполнилось 17 лет. И, конечно же, мы ее поздравляли в эфире Русского радио Кипр. Юная звездочка родилась в Москве, получила широкую известность благодаря роли Айгуль в сериале «Слово пацана». А как музыкальная исполнительница прославилась после выпуска суперхита «Силуэт» вместе с Ваней Дмитриенко.

0: На Кипре 10:30. Точное время представляют компания «Леус Девелопмент» и «Визионер Резиденсес». Уникальная бутик-башня от легендарного итальянского дома «Визионер». Панорамные виды на море из каждой квартиры и потолки 4 метра. Подробности по телефону 999-88-008 или на leusdevelopment.cy.
1: Кипрская двадцатка.
2: Девятая строчка. Мэри Гу. Заново.
3: Я хочу начать все заново. Где-то рядом с океанами, пьяными.
2: Восьмое место и 13 недель в топе. Bruno Mars. I just might.

0: Выборгская двадцатка.
1: Шестое место, и вот уже две недели подряд здесь звучит мод с песней «Намек на нас». Ну а теперь к топ-5 русского радио Кипр. Пятое место. Антигония Джалла, представительница Кипра на Евровидении в этом году. Певица заняла 19 место и признала, что была расстроена результатом, но считает, что благодаря участию она получила нечто большее. Цитата. «Есть взлеты и есть падения. Такова жизнь. У меня были свои цели. Перед поездкой на Евровидение я сказала, что самое важное – это сделать что-то, чем я, Кипр и моя семья могли бы гордиться. И я верю, что достигла этого».

0: Кипрская двадцатка.
1: На музыкальный пьедестал русского радио Кипр возвращаются Биби Рекса «Faithless». Трек «New Religion» забирает бронзу.

0: Кипрская двадцатка. 20 лучших песен эфира на русском радио Кипр.
1: А главным хитом недели становится трек Алекса Уоррена «Fever Dream». Ровно 7 недель понадобилось артисту, чтобы покорить кипрскую двадцатку русского радио. Поздравляем Алекса с победой. Ну а как будут развиваться музыкальные события дальше, мы услышим ровно через неделю. Слушай и наслаждайся кипрской двадцаткой каждый раз по пятницам с 6 до 7 вечера с повтором хит-парада в субботу с 10 до 11 утра. У меня на этом все. Всегда ваша радиоледи Ира Аполлонова. We'll be right back.

0: Реклама на русском. Дом – это не просто стены. Это тепло, безопасность и важнейшие моменты жизни. Уже 25 лет «Медуза Девелоперс» создает на Кипре дома, где рождаются воспоминания. Лицензия класса А и свыше 300 успешных проектов подтверждают качество. Более 20 объектов в Пафосе. Стильные апартаменты, роскошные виллы и современный бизнес-центр. А индивидуальный дизайн сделает дом отражением вашей мечты. «Медуза Девелоперс». Добро пожаловать в семью.
1: В крупнейшем книжном магазине Кипра много книг, новая традиция. День детских товаров по вторникам. Скидка 15% на весь детский ассортимент. Спецпредложение действует в магазине в Лимассоле по адресу Спиру Киприану, 79. Детская литература, игрушки, развивающие пособия, творческие наборы и настольные игры для детей от 0 до 14 теперь еще доступнее. Айда вторник, айда много книг.
2: Трудно перейти на невинные радости свинных.
3: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.
4: Что слушает страна?
5: Держим курс на юг, птицы путь покажут. Не всегда лучше там, где проще.
4: Русское радио.

0: только лучшее.
1: Иногда ищу тебя, ищу уже давно.
0: Слушайте лучшее, любимое, на русском.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 11 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Дэшаверма бай Пунин. Настоящая аутентичная шаурма. Более 15 разных пикантных вкусов. Доставка по Лимассолу от 15 минут. Заказывай в Болт, Волт и Фуди.

0: глянец. Лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик». Искусство быть красивой.
1: Всем привет! С вами Яна Соболева о способах блестяще выглядеть в любые времена. Потенциал нашего тела позволяет наслаждаться жизнью лет достаточно. Чтобы реализовать его, мы должны быть здоровыми. Поэтому сегодня обратим внимание на неоднозначные проявления нашей кожи, которые не стоит недооценивать. Родинки есть у каждого из нас. Большинство из них безопасные, а некоторые даже симпатичные. Но бывают и родинки-враги. В медицине зовутся меланомой. Коварный злодей, способный повлиять на важные органы человека. Но есть на него управа. Если меланому вовремя распознать, диагностировать, удалить, то можно сохранить здоровье и жизнь себе или близкому человеку. Прямо сейчас выделите минуту и взгляните на выступающие, недавно появившиеся или увеличившиеся родинки. И запланируйте визит к специалисту, чтобы сделать цифровой паспорт кожи или карту родинок. Такой документ позволит наблюдать за динамикой. Записаться на процедуру диагностики родинок в лазер-бьюти-центре «Леди Эстетик» можно на сайте ladyesthetic.com.cy или в директе Instagram. Процедура проводится на современном оборудовании немецкого производителя PhotoFinder. Оставайтесь внимательными к себе, и пусть все будет гладко.
0: Глянец. Лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик».

0: Анна Асти, Дима Билан. Эпилог.
1: Русское радио.
2: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много тревог.

0: Реклама на русском. В поисках дома вы видите примерно один дом из четырех. Не упустите ничего. Скачайте приложение BuySell. Begin with home, buysellcypress.com. Пока вы отдыхаете, ваш бизнес продолжает работать, а мы способствовать его продвижению в режиме нон-стоп. Горячее летнее предложение от единственной русскоязычной радиостанции Кипра. Эффективная реклама, грамотные пиар-решения, особые условия и самые приятные цены. Все детали по телефону 255-88-180. Жаркий нон-стоп на русском.
1: Добрая половина россиян в понедельник утром выглядит как недобрая.
0: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.

на Кипре 11:30. Точное время представляет компания «Leos Development» и единственная в своем роде бутик-башня «Визионер Резиденсес» в Гермосое. Панорамные виды на море, потолки 4 метра и премиальный спа. Назначьте просмотр по телефону 999-88-008. Сайт leosdevelopment.cy.

0: Реклама на русском.
1: Пора убрать тревоги и шум из головы без затяжных посещений психологов. Private Aesthetic Center Байбунин представляет Examind – технологию улучшения психоэмоционального состояния для снижения тревог и улучшения когнитивной ясности. Посетите наш центр в Лимассоле на Командарес 12 или запишитесь на консультацию 95 9 62 065. Private Aesthetic Center Байбунин. Живите без стресса и в гармонии с собой.
0: Радио Монте-Карло Кипр.
1: Для тех, кому вполне достаточно самого лучшего. Слушайте в Лимассоле на 104.5 FM или на сайте montecarlo.cy.
2: Если вам перешла дорогу черная кошка, значит, у нее дела на другой стороне улицы.
3: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре полдень.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Дэшаверма бай Пунин. Настоящая аутентичная шаурма. Более 15 разных пикантных вкусов. Доставка по Лимассолу от 15 минут. Заказывай в Болт, Волт и Фуди.

0: сделано со вкусом. Milt's Food.
1: Всем привет, с вами Яна Соболева, о том, как еда влияет на качество жизни. Нутрициология, как показывает практика, вызывает больший интерес у женщин. Поэтому сегодня я хочу подбросить дровишек в топку мужского внимания и предложить топ-5 продуктов, которые важно регулярно употреблять мужчинам, чтобы увеличить уровень тестостерона, полового гормона, который также влияет на развитие костной и мышечной тканей. К слову, в женском организме он тоже вырабатывается, но в минимальных количествах. Итак, вот они, чудодейственные продукты. Запоминайте, записывайте, а еще лучше, станьте частью семейства Milt's Food. Здесь знают о здоровом питании все и даже больше. Устрицы – кладезь цинка, главного стройматериала для тестостерона. Авокадо – полезные жиры выступают основой для синтеза гормона. Сельдерей содержит андростерон, который отвечает за половые функции и повышает уровень тестостерона. Овсянка, клетчатка которой положительно влияет на кровообращение. Инжир богат калием, магнием, железом, которые помогают стабилизировать вышеупомянутый гормон. Теперь вы знаете, на чем сделать акцент, садясь за стол, а сервис Milt's Food поможет вам еще и высвободить время. Делегируйте команде сервиса по доставке готовой здоровой пищи составление своего рациона, и мир заиграет новыми красками.
0: Сделано со вкусом. Milt's Food. Медиагруппа «Русская волна».

0: Реклама на русском.
1: Супергерои спасают мир, а наше сомелье – ваш вечер. Они знают, какой виски поддержит разговор, какое вино добавит настроение, а что станет идеальным подарком. Пунин Вайн. Вина со всего света. Крепкий алкоголь, гастрономия, аксессуары и сигары в одном месте. С доставкой по Кипру. Пунин Вайн. У нас выбор не случайный. Мы подбираем самое лучшее. Ждем вас на Туристерии Лимассола. Или заказывайте онлайн на puninwine.com.
2: Живешь на Кипре, но Европа все еще по визе? Каждая поездка, анкеты, записи, ожидания и в лучшем случае однократная виза под четкие даты. Оформи ВНЖ одной из стран Шенгена и свободно летай по Европе. Живи там, где хочешь. Путешествуй, когда хочешь. ВНЖ и гражданство с компанией Unisold. Просто, надежно, легально. Инстаграм Unisold LTD. Звони 966-06-600.
3: Лечим от переспрашивания. Клиника «Конь в пальто». Главный офис в Караганде.
0: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.

На Кипре 12.30. Точное время представляет компания «Leos Development». Бутик-башня «Визионер Резиденсес». Такая одна. Эксклюзивные резиденции в Гермосое. Панорамные виды на море из каждой квартиры. Назначьте просмотр по телефону 999-88-008. Сайт leosdevelopment.cy.

20 лучших песен эфира с Ирой Аполлоновой. Полную версию ТОП-20 слушай в пятницу с 18 до 19.00. С повтором в субботу с 10 до 11. Медиагруппа «Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.

0: Реклама на русском. Сладкий мир кондитерской Toy Confectionery от Пунина. Авторские десерты на любой вкус. Свежий хлеб и вкусная выпечка. Увлекательные мастер-классы и детская площадка для самых маленьких сладкоежек. Приходите в Toy Confectionery в Лимассол Дель Мар или заказывайте в Болт и Волт. Угощение для любимых без повода и в праздники.
1: Пока вы отдыхаете, ваш бизнес продолжает работать, а мы способствовать его продвижению в режиме нон-стоп. Горячее летнее предложение от единственной русскоязычной радиостанции Кипра. Эффективная реклама, грамотные пиар-решения, особые условия и самые

0: и приятные цены. Все детали по телефону 255-88-180. Жаркий нон-стоп на русском.
1: Съезд экстрасенсов не состоялся по непредвиденным обстоятельствам.
2: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 13 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Дэшаверма бай Пунин. Настоящая аутентичная шаурма. Более 15 разных пикантных вкусов. Доставка по Лимассолу от 15 минут. Заказывай в Болт, Волт и Фуди.

0: Реклама на русском.
1: Кипр празднует День независимости дважды в год, а вы можете делать это каждый день. С гибридной солнечной системой от Solar City она обеспечит ваш дом электричеством в течение дня, а в темное время суток получит энергию от аккумулятора. И никаких отключений от АИК. Даже если в вашем районе пропадет свет, система продолжит работать без перебоев. Все подробности по телефону 94-08-69-49. 94-08-69-49.
2: Если я вешу 100 килограмм, скажем, на Земле, то на Марсе это всего 38. Я не толстый. Я просто не на той планете.
0: Рекламная служба Русского радио Кипр. 255-88-180.

На Кипре 13:30. Точное время представляют компания Leos Development и Visionaire Residences. Уникальная бутик-башня от легендарного итальянского дома Visionaire. Панорамные виды на море из каждой квартиры и потолки 4 метра. Подробности по телефону 999-88-008 или на leosdevelopment.cy.

0: Реклама на русском.
1: Впервые на Кипре. Премиальная монополярная РФ-технология, покорившая мир эстетической медицины. Вольньюмер. Лифтинг, плотность, обновление и сияние кожи уже после первой процедуры. А вместе с одним из мировых лидеров хайфу-технологий, Ультраформер MPT, они создают неповторимый тандем нового поколения. В Центре эстетической медицины «Леди Эстетик». Сертифицированные специалисты и международные протоколы. Запись на консультацию уже открыта. «Леди Эстетик». Мировые технологии красоты теперь на Кипре.
2: Когда я увидел, что угоняют машину соседа, я не растерялся. Я выбежал на улицу и припарковался на свободное место.
3: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 14 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Дэшаверма бай Пунин. Настоящая аутентичная шаурма. Более 15 разных пикантных вкусов. Доставка по Лимассолу от 15 минут. Заказывай в Болт, Волт и Фуди.

«Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.

0: Реклама на русском. В поисках дома вы видите лишь часть рынка. Примерно один дом из четырех. Вы теряете дом мечты. Просто потому, что его вам так и не показали. Общее объявление – это маленькое окошечко. Откройте весь рынок недвижимости с приложением BuySell. Не упустите ничего. Скачайте приложение BuySell. Begin with home, buysellcypress.com.
1: Пока вы отдыхаете, ваш бизнес продолжает работать, а мы способствовать его продвижению в режиме нон-стоп. Горячее летнее предложение от единственной русскоязычной радиостанции Кипра. Эффективная реклама, грамотные пиар-решения, особые условия и самые приятные цены. Все детали по телефону 255-88-180. Жаркий нон-стоп на русском.
2: Самая плохая привычка у женщин – чуть что, сразу замуж.
0: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.

На Кипре 14.30. Точное время представляют компания Leos Development и единственная в своем роде бутик-башня Visionair Residences в Гермосое. Панорамные виды на море, потолки 4 метра и премиальный спа. Назначьте просмотр по телефону 999-88-008. Сайт leosdevelopment.cy.

0: все звучит по-весеннему.
1: Русское радио.
0: Русское радио Кипр. Все будет хорошо.

0: Реклама на русском. Лента Кипра. Ваше онлайн-информагентство. Первые новости острова здесь. Лента Сангус.
1: Говорят, его видели на набережной.
2: А кто-то в старом городе.
1: А некоторые успели сделать с ним селфи.
0: Он Шавермагай. Он существует.
1: Следи за нашими соцсетями.
0: Шавермагай уже идет за тобой.
1: Де Шаверма Байпунин на Иринис 11 в старом городе.
0: Не просто гастровкус, а веселое настроение прямо на улицах Лимассола.
1: Доставка Болт, Волт, Фуди.
3: Ничто так не отпугивает покупателей, как желание продавцов чем-нибудь помочь.
0: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 15 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп. Нельзя купить счастье, но можно купить бутылку вина. Пунин Вайн – самый крупный бутик вина и крепкого элитного алкоголя в Лимассоле. Заказывайте на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.

20 лет мы говорим, нас слушают. Медиагруппа «Русская волна». You shot me so damn well.

0: Реклама на русском. Хорошая машина должна быть быстрой, удобной, а еще надежной, яркой, скоростной. В Ivory Rent найдется авто под любую задачу. Долгосрочная и краткосрочная аренда новых автомобилей от известных брендов. Представительские BMW, Mercedes и Porsche. Семейные Volkswagen и Kia. А еще неповторимый и дерзкий Ford Mustang. Для тех, кто любит по-настоящему мощные авто. Заходи на ivoryrentacar.com и выбирай свою хорошую машину.
1: Пока вы отдыхаете, ваш бизнес продолжает работать, а мы способствовать его продвижению в режиме нон-стоп. Горячее летнее предложение от единственной русскоязычной радиостанции Кипра. Эффективная реклама, грамотные пиар-решения, особые условия и самые приятные цены. Все детали по телефону 255-88-180. Жаркий нон-стоп на русском.
2: Мой психолог сказал, что у меня комплекс царя. Ха! Откуда у царя комплексы?
0: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180. Русское радио.

0: глянец. Лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик». Искусство быть красивой.
1: Всем привет! С вами Яна Соболева о способах блестяще выглядеть в любые времена. Потенциал нашего тела позволяет наслаждаться жизнью лет достаточно. Чтобы реализовать его, мы должны быть здоровыми. Поэтому сегодня обратим внимание на неоднозначные проявления нашей кожи, которые не стоит недооценивать. Родинки есть у каждого из нас. Большинство из них безопасные, а некоторые даже симпатичные. Но бывают и родинки-враги. В медицине зовутся меланомой. Коварный злодей, способный повлиять на важные органы человека. Но есть на него управа. Если меланому вовремя распознать, диагностировать, удалить, то можно сохранить здоровье и жизнь себе или близкому человеку. Прямо сейчас выделите минуту и взгляните на выступающие, недавно появившиеся или увеличившиеся родинки. И запланируйте визит к специалисту, чтобы сделать цифровой паспорт кожи или карту родинок. Такой документ позволит наблюдать за динамикой. Записаться на процедуру диагностики родинок в лазер-бьюти-центре «Леди Эстетик» можно на сайте ladyesthetic.com.cy или в директе Instagram. Процедура проводится на современном оборудовании немецкого производителя PhotoFinder. Оставайтесь внимательными к себе, и пусть все будет гладко.
0: Глянец. Лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик». Искусство быть красивой.
2: Что слушает страна?
3: Любимая.

На Кипре 15.30. Точное время представляет компания «Leos Development». Бутик-башня «Визионер Резиденсес». Такая одна эксклюзивной резиденции в Гермосое. Панорамные виды на море из каждой квартиры. Назначьте просмотр по телефону 999-88-008. Сайт leosdevelopment.cy.

Медиагруппа «Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.

0: Реклама на русском.
1: Дамы и господа, встречайте настоящую жемчужину медиагруппы «Русская волна» — радио Монте-Карло. Слушайте в Лимассоле на 104.5 FM или на сайте montecarlo.cy.
2: В поисках дома вы видите примерно один дом из четырех. Не упустите ничего. Скачайте приложение Buy Sell. Begin with home,
3: buysellcypress.com. С тех пор, как мой муж начал оплачивать мне маникюр, он стал плакать вместе со мной, когда я ломаю ноготь.
2: Рекламная служба Русского радио Кипр. 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 16 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Как говорят в Италии, годы – любовники и бокалы вина – то, чему не надо вести счет. Остановите время с Пунин Вайн. Заказывайте еще удобнее на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.

0: сделано со вкусом. Milk's Food.
1: Всем привет, с вами Яна Соболева о том, как еда влияет на качество жизни. Нутрициология, как показывает практика, вызывает больший интерес у женщин. Поэтому сегодня я хочу подбросить дровишек в топку мужского внимания и предложить топ-5 продуктов, которые важно регулярно употреблять мужчинам, чтобы увеличить уровень тестостерона, полового гормона, который также влияет на развитие костной и мышечной тканей. К слову, в женском организме он тоже вырабатывается, но в минимальных количествах. Итак, вот они, чудодейственные продукты. Запоминайте, записывайте, а еще лучше, станьте частью семейства Milk's Food. Здесь знают о здоровом питании все и даже больше. Устрицы – кладезь цинка, главного стройматериала для тестостерона. Авокадо – полезные жиры выступают основой для синтеза гормона. Сельдерей содержит андростерон, который отвечает за половые функции и повышает уровень тестостерона. Овсянка, клетчатка которой положительно влияет на кровообращение. Инжир – богат калием, магнием, железом, которые помогают стабилизировать вышеупомянутый гормон. Теперь вы знаете, на чем сделать акцент, садясь за стол, а сервис Milk's Food поможет вам еще и высвободить время. Делегируйте команде сервиса по доставке готовой здоровой пищи составление своего рациона, и мир заиграет новыми красками.
0: Сделано со вкусом. Milk's Food.

0: Реклама на русском.
1: Живешь на Кипре, но Европа все еще по визе? Каждая поездка, анкеты, записи, ожидания и в лучшем случае однократная виза под четкие даты. Оформи ВНЖ одной из стран Шенгена и свободно летай по Европе. Живи там, где хочешь. Путешествуй, когда хочешь. ВНЖ и гражданство с компанией Unisold. Просто, надежно, легально. Инстаграм Unisold LTD. Звони 966-06-600.
2: Супергерои спасают мир, а наше сомелье – ваш вечер. Они знают, какой виски поддержит разговор, какое вино добавит настроение, а что станет идеальным подарком. Пунин Вайн. Вина со всего света. Крепкий алкоголь, гастрономия, аксессуары и сигары в одном месте. С доставкой по Кипру. Пунин Вайн. У нас выбор не случайный. Мы подбираем самое лучшее. Ждем вас на Туристерии Лимассола. Или заказывайте онлайн на puninwine.com.
3: Мои успехи в спорте. В день я наглаживаю 10 километров кота.
0: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.

На Кипре 16:30. Точное время представляют компания «Леус Девелопмент» и «Визионер Резиденсес». Уникальная бутик-башня от легендарного итальянского дома «Визионер». Панорамные виды на море из каждой квартиры и потолки 4 метра. Подробности по телефону 999-88-008 или на leosdevelopment.cy.

0: 20 лет мы говорим, нас слушают. Медиагруппа «Русская волна».
1: Me not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to town.

0: Реклама на русском.
1: Пора убрать тревоги и шум из головы без затяжных посещений психологов. Private Aesthetic Center Байбунин представляет Examind – технологию улучшения психоэмоционального состояния для снижения тревог и улучшения когнитивной ясности. Посетите наш центр в Лимассоле на Командарес 12 или запишитесь на консультацию 95 9 62 065. Private Aesthetic Center Байбунин. Живите без стресса и в гармонии с собой.
2: Пока вы отдыхаете, ваш бизнес продолжает работать, а мы способствовать его продвижению в режиме нон-стоп. Горячее летнее предложение от единственной русскоязычной радиостанции Кипра. Эффективная реклама, грамотные пиар-решения, особые условия и самые приятные цены. Все детали по телефону 255-88-180. Жаркий нон-стоп на русском.
3: Ничего мне от тебя не надо, золотая рыбка.
4: Позови платиновую.
5: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.
6: Что слушает страна?

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 17 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Нельзя купить счастье, но можно купить бутылку вина. Пунин Вайн – самый крупный бутик вина и крепкого элитного алкоголя в Лимассоле. Заказывайте на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.

0: Ира Аполлонова. Прямое включение с места события.
1: Все будет хорошо.
2: Друзья, всем самого доброго вечера. Мы, как и обещали, сегодня Русское радио вещает из прекрасного места, замечательной локации. Джель Самина, тот самый караоке-клуб, который знает весь остров. И, конечно же, сегодня мы еще разочек повторим тот самый опыт, 3 часа вещания. Наверняка вам сейчас не совсем понятно, утро ли за окном, голос-то уже привыкли, но мы сегодня сделаем все очень красиво. Более того, у меня новый соведущий в рамках 3 часов. Как минимум. Этого человека вы знаете по рилсам, если подписаны на Джель Самина. Если нет, то делайте это, пожалуйста, прямо сейчас. И он такой улыбающийся блондин с голубыми глазами. Поздороваться, да, вот на просторах интернета вместе с вами. Ладно, шучу. Как выглядит мистер Антонио, МС Антонио, диджей Антонио? Мы сейчас будем разбираться, в чем разница. Вы, конечно же, можете лицезреть и сегодня вечером. Ну, а пока я хочу просто поздороваться и сказать всем привет. МС Антонио.
3: Друзья, всем привет, кто нас сейчас слышит. Может быть, даже у кого-то есть фантазия, он нас еще и видит. Всем хорошего настроения. Я думаю, что этот эфир будет наполнен яркими красками, хорошей музыкой и позитивным настроением. Я сегодня как гость или как... кто я сегодня?
2: Выбирай. Кто я? Могу ли я? Магнолия, да? Вот это то самое состояние.
3: Рифмы в студию.
2: Рифмы в студию, конечно. И вообще, шуточки за 300 — это наше любимое. Я хочу сразу обозначить ту самую тему, о которой мы договорились, но как пойдет, да? Мы решили, что сегодня будем обсуждать музыку 2000-х и чуть выше. Потому что ты любишь эту музыку, правильно?
3: Ну, как сказать, люблю. Я просто на этой музыке, скорее всего, вырос и знаю, как она поднимается.
2: Скорее всего.
3: Ну, думаю, да.
2: Ты не помнишь, когда ты вырос?
3: Я помню, когда я вырос, но было еще очень много другой музыки, под которую я также совершенствовался в плане музыкальном. Но сегодня об электронике.
2: Электронике. А, давай, конечно.
3: Сегодня у нас электронная музыка.
2: Да. Рок, да? Нет?
3: Да, рок, шансон и...
2: Шансон, конечно, наше любимое. То, что мы согласовали. Расскажи, пожалуйста, немножко о себе. Ты MC или диджей?
3: Я и диджей, и MC. Здесь, на площадке, я сейчас работаю MC, но в перспективе мы сейчас собираемся поставить классный пульт, чтобы была хорошая музыка в зале и работал диджей. Диджеем будет некоторые приглашенные гости, но также и я. MC — это человек, который, наверное, не ведущий. Ведущим это назвать тяжело. MC — это человек, который заряжает танцпол своими какими-то возгласами, может быть, или как это назвать?
2: Ну, криками, да. Вот эти «Эй, ты так умеешь делать?»
3: «Эй, все на танцпол» и все остальное. Все
2: «Олимпийский, я не вижу ваши руки».
3: Кстати, очень часто называю наш зал «Олимпийский».
2: Класс, поэтому... видишь, я все знала. Как тебе на острове? Как долго ты здесь находишься?
3: Нахожусь здесь уже...
2: Ну.
3: Такой интересный вопрос. Нахожусь здесь 1.5 недели, хорошо. Ага. Все очень нравится, все классно, приветливые люди. Есть немножко вопросы с языковым барьером, потому что, к сожалению, в школе я учил немецкий язык.
2: Вен Милас или Ника?
3: Все верно, дорогие друзья, именно так.
2: Ты на всякий случай на все согласен. Как тебе вообще впечатление об острове? Ведь ты же собираешься здесь жить, творить, работать.
3: Жить, творить, работать и все другие синонимы, которые связаны, наверное, с моей деятельностью. Да, совершенно верно. Остаться бы хотелось, но... Да без «но», остаемся.
2: Да, по крайней мере, 3 часа. Друзья, присоединяйтесь к нам, но чуточку попозже, потому что Джель Самин официально открывается в 8 часов вечера. Вот как раз-таки до этого времени мы советуем вам нас послушать. Делайте приемники погромче. 99FM, наша любимая частота по всему острову. Если вам удобнее цифровой формат, то заходите, пожалуйста, к нам на сайт russianradio.cy. И, конечно же, наслаждайтесь нашим уникальным музыкальным контентом. Ну, а теперь можно вот уже не стесняться. Так, и представить друг друга, да, по-настоящему. Этим вечером для вас звучит MC Антонио и...
3: Ирина Аполлонова, дорогие друзья.
2: Ну, почти.

0: Ира Аполлонова. Прямое включение с места события.
1: Все будет хорошо.
2: Такой приятный летний, я уже даже могу смело назвать его таковым, вечер. Включили, наконец-то, замечательную погоду. И, конечно же, друзья, пока наверняка вы где-то еще колесите по городу, по вашему, по любимому. Ну, а мы, конечно же, будем рекомендовать вам заруливать к нам в Джельсамино, потому что караоке совсем скоро начнет работать. Ну, а пока на разогреве Ира Аполлонова и МС Антонио мы пообщаемся и насчет музыки, и не только. Но и заодно расскажем о тех важных гостях, которые с нами сегодня появятся в эфире Русского радио Кипр.
3: Да, 100%. Расскажем об этом прямо сейчас или...
2: Да, конечно, мы не таим ничего от наших радиослушателей. Они у нас любимые, самые лучшие, и вообще у нас радиосемья.
3: Тогда давай я начну. Наверное, сегодня ровно в 20:00 мы открываемся. Ближе к полуночи на сцене появится сегодняшний гость, который очень долго к нам летел, и наконец-то он здесь. Мы все его долго ждали. Это большой артист. Зовут его Исайя.
2: Да.
3: Знаешь что-нибудь про него?
2: Да, я уже погуглила.
3: Брест. Да, я очень, очень много композиций знаю его наизусть,
2: представляешь. Вау, ты фанат?
3: Нет, не фанат.
2: Ага, но?
3: Без «но», просто
2: без
3: знаю.
2: Просто знаешь, но так не бывает.
3: Нет,
2: назови причину, почему ты знаешь его композиции наизусть. Но это всегда работает, только если очень нравится.
3: Нет, на самом деле это работает еще и по другому случаю. Есть и друзья, с которыми ты очень много проводишь времени, которые его поклонники.
2: Да.
3: Они постоянно в машине дома слушают его музыку, и тебе волей-неволей приходится знать эту музыку. И ты знаешь ее наизусть. Практически все треки.
2: Но он с тобой не будет сегодня тогда разговаривать после таких слов.
3: А может быть, я не буду с ним разговаривать.
2: Может быть и так.
3: Нет, на самом деле парень классный, мы ждем его в гости.
2: Конечно, вообще супер артист. Нам пообещал забежать к нам. В 7:15 ждем его в эфире Русского радио Кипр. Затем вы сможете его лицезреть примерно после 10 часов вечера на сцене в рамках часового концерта в Джельсамино. Кстати, очень приятные условия сегодня действуют. Депозит всего 50 евро. Очень легко. Просто заглядывайте на страничку в Инстаграм Джельсамино, пишите, стучитесь в директ, бронируйте столики и приходите.
3: Все верно.
2: Так, ну а мы отправляемся по музыке, да? Давай отправимся в то самое путешествие 2000-х годов. Сейчас это тренд. Почему?
3: Наверное, потому что эта музыка была в тот момент... Делалась не для коммерции, а для...
2: Да это неправда. Ну, неправда. Ну, 2000-е и дальше это полная коммерция.
3: Это полная коммерция.
2: Там клепали вот хит за хитом, только вот успевали выступать. Для того, чтобы собирать те самые стадионы, концерты, это суперкоммерция.
3: Но почему мы помним людей одного хита до сих пор,
2: да,
3: с того времени, а людей одного хита, например, нынешнего поколения, мы даже имен не знаем.
2: Ну, времени прошло мало, понимаешь?
3: Не успели привыкнуть. Пройдет еще 10 лет, и мы примерно вспомним, как их звали. Нет, на самом деле, музыка, которая звучала тогда, она делалась как-то больше для души, мне кажется. Но есть такое подозрение.
2: Душевная музыка.
3: По крайней мере, в моем понимании.
2: Так.
3: Потому что, когда мы были в клубах, сейчас речь идет немножко об электронной музыке, когда мы были в клубах, слушали музыку настолько разнообразную, каждый диджей становился за пульт, играл свой какой-то подобранный сет, и он кардинально отличался от того, что играл следующий диджей после него следующий, и музыка практически не повторялась. Сейчас же это сделать очень сложно, потому что... Ну, все мы знаем, почему.
2: Нет.
3: Как это нет?
2: Ну, вот так, объясни.
3: Ну, хорошо. Сейчас, как бы это так сказать, рынок немножко не успевает за потреблением.
2: Аппетитами?
3: За аппетитами.
2: Ага, то есть мы голодные до музыки.
3: То есть если диджей выйдет, отыграет двухчасовой сет условно коммерции, следующий диджей, который будет играть после него, уже будет немножко напрягаться и думать, что же ему сделать такое, что же поставить, чтобы не повторить музыку предыдущего.
2: Но за это время уже столько музыки написано.
3: И тем не менее удержать танцпол.
2: Так, как ты справляешься с этой задачей, мы узнаем через пару мгновений. А пока уходим на небольшой музыкально-коммерческий брейк.

0: Реклама на русском.
1: Леди Эстетик напоминает. До 80% нежелательных изменений кожи появляются там, где раньше она выглядела абсолютно здоровой. Но всего за 10 минут можно зафиксировать все родинки и новообразования на теле, чтобы отслеживать любые изменения. В Леди Эстетик доступны полный чекап кожного покрова, создание карты родинок и персонального цифрового паспорта кожи. Современный способ сохранить контроль, уверенность и здоровье. Леди Эстетик. Искусство быть красивой.
2: Деньги – зло, но чем больше у меня этого зла, тем я добрее.
3: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.

0: Кира Аполлонова. Прямое включение с места события.
1: Все будет хорошо.
2: Друзья, мы продолжаем наше прямое включение. Сегодня мы находимся в Джельсамина. Прекрасная площадка, караоке. Если вдруг вы еще здесь не были, очень жаль. Но, с другой стороны, мы можем даже за вас порадоваться. Мы, это я, Ира Аполлонова, и МС Антонио рядом со мной. Тот самый скромный МС, которого я когда-либо видела и встречала. По крайней мере, у нас в Лимассоле. Почему такой скромный?
3: Это можно считать комплиментом?
2: Нет.
3: Это же МС. Это камень в мой огород, получается, правильно?
2: Да, я хочу страсти и эмоции.
3: Страсти и эмоции.
2: Конечно.
3: Хорошо. Хочешь, я буду кричать в микрофон?
2: Нет. Я хочу, чтобы ты чуть побольше рассказал о себе. И вот у меня очень такой важный вопрос назрел.
3: Так.
2: Мы сегодня согласовали тему. Ты как эксперт.
3: Угу.
2: А с чего это?
3: С чего это вдруг я экспертом,
2: да,
3: стал?
2: Я хочу узнать об этом.
3: Ну, наверное, потому что я начал свой путь музыкальный, диджейский, как музыканта и как диджея с 16 лет.
2: Mm-hmm.
3: Кстати, кто не знал, мне сейчас 37, и ровно уже 21 год я нахожусь за пультом.
2: 121 год?
3: Что? Я сказал 121, реально?
2: Нет.
3: Ладно, извините.
2: Я просто проверяю твои эмоции.
3: Я присутствую. Так.
2: Так, 21 год, ты занимаешься...
3: Я занимаюсь музыкой.
2: Музыкой.
3: Написанием.
2: Что ты делаешь? Да, пишешь.
3: Я пишу музыку и играю как диджей.
2: Так, твою авторскую музыку в том числе.
3: И авторскую музыку, и музыку, соответственно, других исполнителей.
2: Где мы могли услышать твои хиты?
3: У меня нет хитов, у меня есть underground треки. Угу. Скажем так, это не коммерция, это underground.
2: Угу.
3: И звучит это на различных площадках некоммерческих радиостанций, можно так сказать.
2: Ага, понятно, у нас нет.
3: Название не будем их говорить?
2: Можно.
3: Можно?
2: Конечно.
3: Ибица Соника, ну, я думаю, что это популярная достаточно радиостанция в узких кругах. Ибица Соника очень часто выпускался там. Также у них есть небольшое подразделение, которое называется Blue Marine.
2: Угу.
3: То есть там тоже можно достаточно часто услышать именно мои треки и, кстати, сеты, но не в ближайшее время. Примерно через плюс-минус сколько? Ну, наверное, через месяца 2-3 там снова возобновится трансляция. Если кому-то будет интересно, можно будет послушать.
2: Так, отлично. Вот, наконец-то мы с тобой познакомились. Вот просто надо вытягивать информацию для того, чтобы в том числе люди насладились и нашим видением. Ну и, конечно же, поняли, что, между прочим, сегодня у нас прекрасный МС Антонио, который с музыкой, ну точно,
3: спасибо,
2: на ты.
3: 100%.
2: Да, мы вынуждены очень быстренько отлучиться, сверить часы, и после этого вернемся и, наконец-то, уже пойдем в обсуждение. Рассказывай всю правду о тех самых хитах 2000-х и постарше.

0: На Кипре 17.30. Точное время представляют компания Leos Development и единственная в своем роде бутик-башня Visionair Residences в Гермосое. Панорамные виды на море, потолки 4 метра и премиальный спа. Назначьте просмотр по телефону 999-88-008. Сайт leosdevelopment.cy.
1: Нас не замечают, а потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься?

0: Мира Аполлонова. Прямое включение с места события.
1: Все будет хорошо.
2: Друзья, мы продолжаем наше вещание. Более того, в телеграм-канале «Подслушано в Жильсамина» уже появился пост, где вы можете бросать нам свои вопросы, и мы с МС Антонио попробуем на них ответить.
3: Да, конечно, с большим удовольствием.
2: Я отвечу, МС Антонио попробует.
3: Да, сделаем именно так. А у меня будет такой же джингл, который сейчас у вас?
2: Конечно, наверное, но это не точно, да. Модно, нравится? Тебе нравится джингл?
3: Супер, конечно.
2: Классный? Стилевый.
3: Да.
2: Ну, расскажи, мне же интересно. Ну, похвали наш продакшн.
3: Конечно же, стильный.
2: Да?
3: Я, кстати, да, когда-то одно время занимался тоже такими вещами. Делал джингл для радиостанций. А еще? Представляешь, как все творческие люди, я не остановился на этой профессии, я еще и графический дизайнер.
2: А мы сейчас об этом тоже поговорим. Тут в эфире прозвучала Юлия Зиверт, «Газ». Как тебе, кстати, эта новинка?
3: Да, очень классный трек.
2: Супер!
3: Да, я слышал его уже много раз, слова до сих пор не выучил, но обещаю исправиться, кстати. Представляешь, я с ними даже однажды работал. Небольшая история. Я работал в ресторане, очень-очень далеко. Вот, работал там дизайнером.
2: Ты Юлечку накормил.
3: Кого?
2: Юлечку накормил.
3: Нет, к этому мы еще вернемся. Я работал дизайнером в ресторане, рисовал им афиши, и какое-то время они начали меня сравнивать с другим рестораном, который находится в другом городе, там более такой уровневый, и я такой, хорошо, так, вы меня сравниваете, говорите, что у них лучше, а у нас нет. Я втихаря устроился работать к ним,
2: так.
3: Начал рисовать афиши туда, и меня все равно начали сравнивать. Говорят, посмотри, там афиши круче,
2: да,
3: чем у нас. Я такой, а я вообще-то работаю у них. И несколько раз я рисовал афиши.
2: И тебя отовсюду уволили, правильно я поняла?
3: Нет, конечно, я наоборот сказали, а вот так на самом деле, это очень круто, давай работать тогда совместно. Вот,
2: это дерзко, на самом деле, работать у конкурентов.
3: Это не конкуренты. Конкуренты — это же все в одном городе.
2: Угу.
3: А это совершенно разные города, они
2: то
3: вообще
2: есть, ты
3: не
2: еще
3: конкуренции.
2: Настолько заморочился, что в другие города отправлялся, лишь бы только.
3: Это вот же удаленная работа, это же графический дизайн.
2: Окей.
3: Не нужно ездить.
2: Не, ну мало ли, вдруг ты там появлялся на какие-то встречи, нет?
3: Нет.
2: А, только
3: там
2: удаленно,
3: не
2: понятно.
3: Не обязательно, конечно.
2: Что ж, пыльца, вот это вот рыцаря, слетела за одну секунду. Мы возвращаемся к нашим, все-таки, к нашей теме. Почему музыка 2000-х, 2005-х, 2010-х сейчас так популярна? Ну, не может быть такого, что... вот смотри, только что звучала Юлия Зиверт. Классный трек, новинка, замечательный материал. Я уверена, что и через годы эта песня, этот хит будет звучать. Почему идет возврат, откат?
3: Ну, смотри, что произойдет через годы, мы пока знать не можем. Но на данный момент мы слышим, как молодое поколение слушает, к примеру...
2: Кадышеву.
3: Вот, отлично. Классный вариант, но
2: да,
3: не этот. Возьмем, к примеру, Ройк Соп.
2: Так.
3: Мы обязательно этот трек, возможно, найдем и послушаем сегодня. Ройк Соп. Все, кто услышит этот трек, говорят, вау, это что? Это когда написали? Это какой-то свежак? Это какой-то бенгер? Нет, это старая музыка, которая до сих пор звучит практически везде. И таких примеров очень много, как и клубной музыки, так и современной. И вот сейчас мы возвращаемся как раз-таки к Кадышевой. Кадышева из того момента, она же тоже записала этот трек примерно в то время.
2: Веночек?
3: Да. И до сих пор он качает. И неизвестно, что за феномен этого трека.
2: А Меладзе?
3: Меладзе всегда хит.
2: А?
3: Не вот вне зависимости песня от возраста.
2: Причем ты вот знаешь, вот эти песни назови, и непонятно, сколько тебе лет.
3: Ну?
2: Да.
3: Кстати, я никогда об этом не задумался, но да.
2: На самом деле, потому 100%. Что на концертах у нас просто Меладзе каждый сезон здесь работает. Вот, он к нам летает, как к себе домой, мы безумно этому рады. Поэтому я точно могу тебе подтвердить тот факт, что на концертах поют как 10-летние девочки, так и те, кто постарше.
3: Супер. Ну, я здесь всего полторы недели, но я уверен, что застану эти моменты.
2: Приходи на концерт.
3: Спасибо большое.
2: Не на правах рекламы, я сейчас жду, конечно, предложения от организаторов концерта. Приходите к нам, да, в эфир. Ну, а пока вот Меладзе, Кадышева, ну, кто еще? Наверное, Татьяна Буланова, да?
3: Татьяна Буланова, а есть еще и Исайя, который, кстати, сегодня выступает.
2: Ага, да.
3: Расскажем что-нибудь. Да, кстати, диджей Цветков.
2: Да.
3: Знаешь, что такое?
2: Конечно.
3: Это наш большой товарищ. Он, кстати, написал очень много хитов, которые до сих пор слушали и в то время, и слушают сейчас.
2: Да.
3: И до сих пор восхищаются этим творчеством. И это, мне кажется, супер здорово.
2: Ты не ответил на вопрос, почему? Почему так актуально то, что было, ну, казалось бы, забыто, да? И то, к чему не надо возвращаться. Почему идет возврат?
3: Потому что душу не обманешь.
2: Ага.
3: Ты чувствуешь душой, что человек написал этот трек или группа людей написали его от души. И когда ты слушаешь эту музыку, ты понимаешь, что да, это те самые эмоции, которые они хотели передать, и ты их принимаешь. И в этом тонешь. Ты понимаешь, что это не коммерция. Да, может быть и коммерция, но когда ты понимаешь, что это не коммерция и чувствуешь это, и погружаешься в этот трек, это совершенно другие ощущения, которые никак не связаны с современной музыкой.
2: А почему тогда это не 90-е, не 80-е, не 70-е?
3: Феномен 90-х до сих пор не раскрыт. Они качают вообще, что не трек, то это вообще бенгеры качают до сих пор. Ну, о 90-х мы поговорим чуть позже или сегодня?
2: Хорошо. Не, ну, в следующем, да, я так понимаю, выходе, буквально через пару мгновений вернемся к вам. А пока задавайте нам вопросы в чате подслушанном Джельсамина. Попробуем на них ответить.

0: Эфира Аполлонова. Прямое включение с места события.
1: Все будет хорошо.
2: Друзья, если вы только что включились, напоминаем, что мы, Русское радио, сегодня вещаем на площадке Джельсамина. К 8 часам ждем всех в караоке, приглашаем. Более того, у нас сегодня в гостях появится артист, специально приглашенный для сегодняшнего вечера, Исайя. В 7:15 вечера появится у нас здесь, ну а на площадке Джельсамина вы сможете понаблюдать и, может быть, даже сфотографироваться с Исайя. Вот так вот я уже заранее продаю. В районе 10 часов вечера. Поэтому помните, что депозит всего 50 евро. Звоните, бронируйте столики и приходите. А мы продолжаем общение с МС Антонио. Говорим про музыку, которая вернулась. В частности, нулевые, да?
3: Да, конечно.
2: Пятые, десятые. Как удобно, кстати.
3: Ну, я думаю, все до 15-го года.
2: До 15-го года. Ну, да. Вот этот 15-летний период сейчас в топ. Моя теория такая. Просто эти люди, они же миллениалы, получается, да? Они повзрослели, и у них уже ностальгия. И могут заплатить, чтобы включили Диму Билана, а?
3: Да, 100%. Можно даже и не платить, мы так включим, потому что Билан у нас тут почетный исполнитель.
2: Да, кстати. Как тебе вот «Невозможное возможно»?
3: Отличный трек. Это Билан?
2: Да, это Билан.
3: Мы настолько заговорились, что я забыл имя исполнителя.
2: Что невозможное возможно, да.
3: Да, трек на самом деле потрясающий, очень классный. Я, будучи диджеем, еще в то время очень часто использовал его в своих сетах, в различных ремиксах. Кстати, от Цветкова. Если вдруг он нас слышит, давайте ему привет передать.
2: Конечно!
3: Цветков, привет!
2: From Cyprus with Love. Да.
3: Я обязательно подучу и пойму, что...
2: Присоединяйся. Пока я говорю, все очень красиво и... Да,
3: да.
2: Но я поняла, что раз ты ни с одним языком не дружишь... Ну хорошо, das ist fantastisch. Да? Я-я?
3: Да, конечно.
2: Dankeschön.
3: Что началось?
2: Ты же сказал, что учил немецкий.
3: Да, но я же не сказал, что выучил.
2: Вот это, конечно, другая история. Так, расскажи, пожалуйста, какие твои ставки? Вот «Невозможное возможно», как долго будет жить этот хит?
3: Мне кажется, это уже стало какой-то нетленкой. Проживет еще как минимум лет 50-100%, а может быть даже и больше.
2: Почему?
3: И наши дети, и дети их детей, как завещал нам Баста, будут слушать и его, и Билана. Именно этот трек. Потому что, ну как почему?
2: Но с точки зрения диджея, как он раскладывается? Почему он так легко миксуется? Дай нам чуть побольше вот этой обратной связи.
3: Слушай, ну это очень раскрученный трек с точки зрения диджея, соответственно, да? Это очень раскрученный трек, и все, что сейчас раскручено массово, мы берем, ремиксуем, ставим.
2: Угу.
3: Собственно, все. Так и работает
2: так
3: эта индустрия. Конечно. А вот раньше, когда у нас было неограниченное количество какой-то электронной музыки, и каждый день выгружалось просто огромное количество каких-то хитов, бенгеров и всего остального, которые ты можешь взять и знать, что через 10-15 лет он 100% будет звучать где-то в динамиках, и от него будут кайфовать люди. Так вот, раньше это выходило практически каждый день. И сейчас, к сожалению, такой возможности нет. Но треки, которые были тогда, они сейчас настолько популярны, что, в принципе, на данный момент и нет какой-то необходимости писать что-то новое, потому что мы еще то не дослушали.
2: Ну, мне кажется, это цикличность истории в том числе. Все, говорят же, что все новое — это хорошо забытое старое. Либо, может быть, даже не забытое, но вновь возвращенное.
3: Возможно. Ну, например, Фрэнк Синатра.
2: Да.
3: Возьмем его.
2: Он, давай.
3: Все о нем знают, но почему его никто не ставит, и никто его не поет, и нигде его не играют? Он просто есть. И если кто-то его услышит, он поймет, что это он.
2: Да.
3: Но, тем не менее, супер-хитом он не стал. Но все о нем знают.
2: Ну, почему же? Я с тобой не соглашусь. Кстати, я слышала у нас в том числе на различных мероприятиях, да, я имею в виду частного характера, миксуют, добавляют, да, вот этого бита, если я правильно выражаюсь, и звучать, ну, вот эта вот романтика превращается в такую более динамичную историю. Я, конечно, сейчас не спою. У меня идеальный слух, я слышу, что пою, поэтому я не пою. Да. Вот, поэтому не проси. Я слышу, вот, я вижу по твоим глазам, что ты уже собирался, но нет. Так вот, на самом деле, бывает по-разному. Я не знаю, это был эксперимент, это была какая-то часть постоянной программы, но я точно слышала. Ну и, может быть, вообще Фрэнка Синатру нельзя трогать. Ну, просто он в оригинале звучит как, вот, как и должен звучать, и ничего уже не улучшить.
3: Ну, а если мы возьмем других людей? Нет, не обязательно что-то улучшать. Можно же слушать оригинал, правильно?
2: Конечно.
3: Но почему-то цикличным он не стал. Возьмем Beatles.
2: Mm-hmm.
3: Супер популярные ребята, но цикличность истории до них почему-то не дошла.
2: А вот Билан.
3: Билан — это Билан. Ну-ка.
2: Да, у него получилось. В чем секрет Билана?
3: Эх, знать бы этот секрет. Если бы мы знали все секреты, мы бы ими, конечно же, пользовались.
2: Угу.
3: И стали бы такими же популярными, как и Билан. Угу. И все бы нас узнавали.
2: А ты хочешь стать популярным, как Билан?
3: Мне кажется, он и так меня знает.
2: Угу.
3: Поэтому выше уже нет. Нет, на самом деле, нет. Не было какой-то цели стать популярным. Была цель донести до людей эмоции через музыку. Я думаю, в свое время я это выполнил прекрасно.
2: А почему выполнил? Ты не собираешься больше? Ну, например, даже в рамках площадки Джельсамина устраивать свои концерты, назовем это так, выступления, тематические вечера, да, диджей-сеты, конечно.
3: Конечно же, собираюсь, но все это будет в пределках...
2: Да.
3: В пределах коммерческих треков. Соответственно, если мы начнем сейчас разгоняться по андеграунду какому-нибудь...
2: Например...
3: Ну, например, Карл Кокс. Все скажут, ну, что-то как будто бы не сюда.
2: Но ты же сам пишешь музыку, в том числе.
3: Underground?
2: Да.
3: Но не коммерцию.
2: Не коммерцию, я поняла. Ну что ж, мы, друзья, увидеть MC Антонио можно здесь, на площадке Джельсамина. И, кстати, сегодня в том числе. Мы продолжим наше прямое включение. У нас впереди еще 2 часа. Будем общаться о музыке.

0: В эфире русского радио Кипр. Он придет специально для нас, поздоровается, да. Расскажет немножко о своей программе и потом пойдет готовиться.
1: Да, так и все и произойдет.
0: А мы к вам вернемся уже в следующем часе. Не переключайтесь и до встречи сегодня вечером, Джей Самина.

0: Реклама на русском. Хорошая машина должна быть быстрой, удобной, а еще надежной, яркой, скоростной. В Ivory Rent найдется авто под любую задачу. Долгосрочная и краткосрочная аренда новых автомобилей от известных брендов. Представительские BMW, Mercedes и Porsche. Семейные Volkswagen и Kia. А еще неповторимый и дерзкий Ford Mustang. Для тех, кто любит по-настоящему мощные авто. Заходи на ivoryrentacar.com и выбирай свою хорошую машину.
1: Пока вы отдыхаете, ваш бизнес продолжает работать, а мы способствовать его продвижению в режиме нон-стоп. Горячее летнее предложение от единственной русскоязычной радиостанции Кипра. Эффективная реклама, грамотные пиар-решения, особые условия и самые приятные цены. Все детали по телефону 255-88-180. Жаркий нон-стоп на русском.
2: Надо, ребята, влюбиться, а то чего-то давно проблем не было.
0: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 18 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Как говорят в Италии, годы – любовники и бокалы вина. То, чему не надо вести счет. Остановите время с Пунин Вайн. Заказывайте еще удобнее на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.

0: Ира Аполлонова. Прямое включение с места события.
1: Все будет хорошо.
2: Очень добрый вечер, остров. Я не знаю, чем вы сейчас заняты, но точно знаю, куда хочу пригласить всех и каждого. Именно этим вечером потрясающая площадка Джельсамина, куда мы направились для прямого включения, уже готовится встречать гостей. Более того, сегодня в рамках вечера намечается приглашенный артист Исайя. Выступление начнется примерно в 10 часов вечера, но лучше, конечно же, заранее прийти в Джельсамина, например, в 8 вечера, распеться, а затем еще и очень здорово и хорошо провести вечер. До тех пор мы вещаем на всю страну. Отдельный привет Никосии, Пафосу, Ларнаке, Айанапе. В самом сердце Лимассола звучит ваше любимое русское радио Кипр. Вместе со мной этот вечер проводит МС Антонио. Очень скромный МС.
3: Самый скромный МС.
2: Лимассола, острова и так далее и тому подобное. Мы сегодня говорим про музыку. Пытаемся разобраться, в чем секрет успеха нулевых. Но вот уже по первой твоей теории, это то, что музыка тогда писалась для души, а не для коммерции. А что не так с современной музыкой? Более того, у нынешних артистов есть еще классный помогатор.
3: Например?
2: Ну, например,
3: автотюн?
2: AI.
3: Ага, искусственный интеллект.
2: Да.
3: Возможно. Кстати, я никогда не пользовался искусственным интеллектом, разве что немножечко GPT.
2: Но сейчас даже фиты, кстати, выпускают, и, между прочим, наш любимый Дима Билан, которого мы разобрали на косточки и поняли, что вот это невозможно и возможно
3: будет звучать. Выпустил фит,
2: да,
3: с GPT.
2: С, ну, не GPT, конечно же, с, да, с AI, ну, наверное, певицей, наверное, так можно назвать ее. Я ж не, вот здесь вот могу потеряться в терминологии, но вот это точно фит с искусственным интеллектом.
3: Интересно, я, наверное, немножечко отстал от всех этих нововведений музыкальных. Я не слышал этого трека.
2: А, да?
3: Ну, я обязательно
2: Валерия,
3: исправлюсь
2: кстати, тоже.
3: Сегодня.
2: Кстати, Валерия тоже туда же. Да.
3: Интересно.
2: И получалось очень даже, ну, неплохо, если честно. Звучание хорошее.
3: Мы сегодня будем это слушать?
2: Мы сегодня это не будем слушать, потому что это недоступно на всех цифровых площадках. Но я, наблюдая за тем, что происходит, понимаю, что, ну, мне кажется, просто вот это утверждение, что тогда писалось лучше, и трава была зеленее, и деревья были выше, связано с возрастом.
3: Но, скорее всего, нет. Насчет того, что трава была зеленее, она такая же зеленая, как и в прошлый раз. Вот. Но теория по поводу того, что раньше музыка была лучше, скорее всего, это даже не теория, это аксиома какая-то. Потому что... Да, мы такие знаем такие слова. Нет, на самом деле. Разнообразие музыкальных композиций почему-то в прошлом было гораздо больше, чем сейчас.
2: Ну, возможно, это как раз-таки связано с коммерческой составляющей.
3: Возможно.
2: Выпускает то, что конкретно слушают люди, но я имею в виду в широкие массы. Underground по-прежнему и ныне там. Это музыка известная, да, широко известная в узких,
3: узких руках. Да, да,
2: остается неизменно.
3: Ну, скорее всего, да. Здесь я, наверное, соглашусь. Вообще, я всегда буду соглашаться на любые утверждения.
2: На любые утверждения?
3: Да, да,
2: но
3: да.
2: Мне же интересно послушать твое мнение, как человека, который работает 21 год с музыкой, видит вот эту динамику и наблюдает за тем, куда все движется.
3: Угу.
2: Есть ли у тебя артисты среди российского шоу-бизнеса, мне интересно, потому что мы все-таки русское радио, твои любимые вот как раз-таки тех времен? Я чуть не сказала веков.
3: Веков, настолько я старый, да, оказывается.
2: Так, вот так, кого ты очень сильно уважаешь как артиста, и вот ну, все там хаят периодически попсовую музыку, хотя я считаю, что это несправедливо. Поп-музыка — это всего лишь популярная музыка, которая под настроение, ну вот.
3: Ну, скорее всего, да, я понял вопрос. Скорее всего, есть такой человек.
2: Давай.
3: Наверное, даже можно назвать его артистом в какой-то мере. Это
2: так.
3: Тоже диджей, причем мой тезка.
2: Так.
3: Его зовут Антон Ветров, диджей Антонио. Я МС Антонио, это диджей Антонио.
2: Ага.
3: Вот. Он, кстати, внес очень большой вклад в развитие электронной сцены того времени. И мое почтение, делал он очень круто. Каждый диджей просто, начинающий, заканчивающий или любой. Даже андеграунд диджей, все отыграли его треки. не все треки, конечно, но каждый у него немножечко взял. Позаимствовал его материала, да, потому что
2: это легенда.
3: Это легенда, это да. Безусловно легенда. Недавно, кстати, был на его выступлении, это шедевр. Что он делает с музыкой, это невероятно. Нет слов.
2: А среди тех артистов, ну, то есть диджей, понятно, а да. Артисты, вот твои любимые артисты, не знаю, легко сводить, нравится звучание?
3: Ну, скорее, нет, наверное, таких нет. Нравится звучание именно по вайбу, скорее всего, даже это не 2000-е, это чуть-чуть позже туда. Mm-hmm. 90-80-е. Сиси Кейдж. Супер, просто восторг. Это лучшее, что я когда-либо слышал.
2: Знаем, я поняла.
3: Знаем же таких людей.
2: Я говорю, русского, да?
3: Нет, я не знаю, кого пример привести.
2: Он мне выдает информацию.
3: Она же, кстати, из Рязани. Если ты про русский говоришь, Сиси Кейдж из Рязани.
2: Серьезно?
3: Конечно. Мы же можем говорить все, что... Она из Рязани.
2: Понятно. Да. Мы продолжим, друзья. Кстати, у вас есть возможность в том числе засыпать МС Антонио вашими вопросами. Для этого вам нужно отправить телеграм-канал «Подслушано» в Джельсамина. Там уже появился пост под названием «Русское радио вперед!». Да, вот там как раз-таки бросайте свои вопросы, мы попытаемся в том числе ответить. Ну, если, конечно, МС Антонио перестанет стесняться.
3: Да никто не стесняется, что за вопросы такие. Ответим всем.

0: Кира Аполлонова. Прямое включение с места события.
1: Все будет хорошо.
2: Русское радио, все будет хорошо. И тут внезапно вместо Ирины Аполлоновой врываюсь в эфир я и представлю ее. Кстати, Ирина, вам слово.
3: Вам слово, да? Серьезно? Вот это было смело. Наконец-то я дождалась этих самых эмоций. Так, ну, спасибо за представление. MC Антонио, между прочим, со мной. Наконец-то,
2: всем привет.
3: Да, наконец-то я услышала вот эту дерзость в голосе.
2: Сейчас... Да, я дерзкий.
3: Да, дерзкий?
2: Максим.
3: Покажи Максим. Нам это. Покажи, пожалуйста.
2: А тут же никто не видит. Ну ладно, покажи,
3: они
2: смотри.
3: Они услышат. Да, мы сегодня говорим о музыке, и не только. В общем, хочу еще чуть-чуть тебя вот закопать на этом экзамене.
2: Поехали.
3: Так, у тебя есть какие-либо ставки на то, что будет звучать в ближайшие 5 лет? Какое направление музыкальное, скажем так, станет самым популярным?
2: Скорее всего, есть такое предположение, что сейчас немножечко старой музыки еще позвучит где-то у нас, а потом... Все резко съедет на какой-то новый совершенно жанр музыки.
3: Например?
2: Нейровегетарианский тотал фанк. Я не знаю,
3: да,
2: что,
3: кстати, но... вот это очень хорошо.
2: Различные, абсолютно разные музыкальные стили могут быть. Они каждый день что-то придумывается новое, что-то постоянно влетает в приемники, и ты слушаешь, думаешь, что это такое? Начинаешь гуглить, а там вообще непонятное слово какое-то написано в описании жанра.
3: Это правда. Ну, это просто потому, что люди стараются как-то себя, ну, по-новому продать, понимаешь, да? Но так или иначе, я думаю, что центральные жанры а-ля поп-музыка, рок-музыка, джаз, да, они останутся. Никуда это не денется.
2: Они останутся как основа,
3: да,
2: этого жанра,
3: конечно.
2: А все остальное это уже как... Да, все остальное это поджанры.
3: Поджанры.
2: Назовем так.
3: Да, да, вот видишь, мы сейчас и матчасть выучим.
2: О, так, давай.
3: На нашем прекрасном экзамене. Да, друзья, кстати, напомню, что прямо сейчас вы можете задавать нам вопросы в чате. Подслушано в Джельсамина в телеге. Есть специальный пост.
2: Есть еще и в Инстаграме у нас группа, куда тоже можно написать.
3: О.
2: И мы обязательно почитаем эти сообщения, потому что Инстаграм у нас открыт 24/7.
3: Ты выпил телефон взял. О, классно. MC Антонио почитает ваши вопросы.
2: Так, ну не, ну да, хорошо, ладно, почитаю. Лично, хорошо.
3: И ответи, да? А лайк поставишь? А? Скажи, ну просто очень интересно.
2: Самый жирный.
3: Самый жирный лайк, отлично. Вот так вот мы и продолжим веселить вас. Друзья, сегодня Русское радио вещает с площадки Джельсамина до 8 часов вечера включительно. Напомню, что буквально через час у нас здесь появится Исайя.
2: Исайя.
3: Да, сам лично для того, чтобы пригласить вас на сегодняшний вечер. Дело в том, что в Джельсамина именно сегодня Исайя выступает в рамках своего небольшого концерта. Да? Угу. Здесь в 10 часов вечера. Примерно, но тайминг может немножечко варьироваться, поэтому вас начнем приглашать уже к 8. Именно с этого времени площадка работает, а мы к вам вернемся буквально через пару мгновений.
1: Я не знаю, почему меня к тебе так влечет, горячо любить.
0: Реклама на русском. Дом – это не просто стены. Это тепло, безопасность и важнейшие моменты жизни. Уже 25 лет «Медуза Девелоперс» создает на Кипре дома, где рождаются воспоминания. Лицензия класса А и свыше 300 успешных проектов подтверждают качество. Более 20 объектов в Пафосе. Стильные апартаменты, роскошные виллы и современный бизнес-центр. А индивидуальный дизайн сделает дом отражением вашей мечты. «Медуза Девелоперс». Добро пожаловать в семью.
4: А вы знаете, что 80% мужчин имитируют вкусный борщ и котлеты?
0: Рекламная служба Русского радио Кипр. 255-88-180.
1: Горячо, любить я в этом деле и новичок. Среди парадных и мостов я тебе шепчу пустой.

0: Кира Аполлонова. Прямое включение с места события.
1: Все будет хорошо.
2: Ну что, я тоже буду задавать тебе вопросы. Вот только что
3: звучал,
2: да, не мигом. Материал абсолютно новый, достаточно свежий хит. Белорусы, кстати, рулят, мне кажется. Как тебе? Следишь за шоу-бизнесом? Как
3: за шоу-бизнесом не слежу, но знаю о том, что в Беларуси есть отличные артисты, отличные музыканты, которые с каждым днем становятся все лучше. У меня есть очень много знакомых, которые раньше занимались какой-то местечковой электронной музыкой, да. Писали андеграунд исключительно, сейчас они перешли в коммерцию, и на данный момент о них знает очень много людей.
2: Ну да.
3: Такое
2: да.
3: бывает. Имена не скажу, но о них знают, поверь.
2: Очень-очень, да. Ну вот, честно, я восхищаюсь, правда, мне нравится. И это новая песня. Вот это просто новое.
3: Это прям свежак.
2: Я с тобой просто хочу супер. Спорить о том, что вот только то, что когда-то было написано, да, в 2000-м, ага. И чуть-чуть позже, вот это хорошо, но это правда стараются молодые артисты. Кстати, насчет белорусов я не знаю, видел, так. Не видел, но, судя по всему, я все-таки чуть побольше.
3: Видел Тиму Белорусских.
2: Тиму Белорусских, конечно,
3: был
2: все
3: недавно.
2: Видели.
3: Так.
2: Видел, да, видел здесь, ну, возможно, и записывал ага. в том числе анонс для Джельсамина. Нет, у Ольги Бузовой. Вышел недавно фит с молодым так. артистом. Я вот, правда, не помню, как его зовут. Недавно вышел тизер в социальных сетях, он уже завирусился. Ты такой же, какой же, вот этот вот.
3: Слушай, честно,
2: такой
3: вам...
2: молодой, но
3: даже
2: мурашки по коже. Да.
3: Правда, я настолько сейчас абстрагировался от музыки, чтобы через некоторое время уже с новым слухом вернуться в эту индустрию.
2: Mm-hmm. То есть ты сейчас вообще нет смысла задавать никаких вопросов.
3: Про современную музыку. Про старую, пожалуйста.
2: Про старую.
3: Я здесь.
2: Ты закрылся где-то
3: открыт.
2: В шалаше, включил себе радиоприемник с антенной, и там слушаешь.
3: Да-да-да. Настроил себе ретро. Нет, на самом деле произошли некоторые изменения, которые повлияли на мое восприятие музыкальной индустрии в целом.
2: А ну-ка.
3: Я в одно время очень часто по клубам, я работал диджеем, естественно, я работал по клубам, ресторанам, и по большей части я играл
2: по
3: именно...
2: По барам, в пьяном
3: вот.
2: Угаре, да?
3: Да,
2: и,
3: да. Если ты приходишь в клуб и не играешь эту музыку, все, ты как бы персона, но... Если ты пришел и отыграл всю коммерцию, люди аплодируют стоя, говорят, какой фантастический диджей.
2: Так.
3: Они не воспринимают тебя как диджей в плане твоих скиллов каких-то или чего-то еще. Они воспринимают тебя как диджея с точки зрения того, насколько много ты поставил их знакомой музыки.
2: Так.
3: Если ты супер классный диджей, но приходишь с материалом, который кто-то вот написал только-только что, о нем никто не знает, но да. он реально классный, ты ставишь, люди стоят на танцполе, и происходит следующая эмоция, типа, что это играет? Мы не знаем слов, мы пойдем посидим, попьем вина. Все.
2: Ну, это логично, потому что формат предполагает, что они знают песню, она им откликается, она у них вызывает определенные эмоции, может быть, даже ностальгию.
3: Так в чем тогда формат клуба заключается в целом?
2: Как, в чем?
3: Ставить коммерцию?
2: Да.
3: Мне кажется, в некотором роде это небольшое просвещение.
2: Предательство.
3: Где диджей может ага. реализовать себя. Мы не говорим про рестораны. Рестораны, окей, это другая абсолютная история. Мы говорим про ночные клубы, куда приходим и слушаем диджея. Во всем его многообразии.
2: Но для этого есть другие площадки, в том числе фестивали, например.
3: Например?
2: Ну, фестивали у нас на острове периодически проходят на площадках ЭТКО. Ну, я понимаю, что пока географию mm-hmm. острова не выучил, но совсем скоро познакомишься. Да. Туда прилетают и именитые диджеи. Кстати, у нас на русском радио все мероприятия, которые проходят на острове, практически все, ага. Очень активно рекламируются. В Монте-Капуто, да, там артисты обычно выступают. Вот как раз-таки диджейские сеты можно mm-hmm. послушать в рамках площадки ЭТКО. И это очень круто. Ну, то есть у нас в этом плане классная культура, развита, приходит очень много людей послушать электронную музыку. Недавно был... что? Ты почему-то улыбаешься.
3: Я улыбаюсь, потому что ты говоришь, много людей приходят послушать электронную музыку. А послушать Исая кто-то приходит?
2: Конечно. Сегодня. Придут в Джельсамина. В 10 часов Исая начнут свой концерт. Поэтому, друзья, приходите, пожалуйста. А про электронные фестивали уровня Бионикс, если ты слышал, не знаю.
3: Нет,
2: пока я могу тебе немного рассказать. А пока у нас небольшой брейк, вернемся через пару мгновений.
0: Что слушает страна?

На Кипре 18.30. Точное время представляет компания «Leos Development». Бутик-башня «Визионер Резиденсес». Такая одна. Эксклюзивные резиденции в Гермосое. Панорамные виды на море из каждой квартиры. Назначьте просмотр по телефону 999-88-008. Сайт leosdevelopment.cy.

0: Ира Аполлонова. Прямое включение с места события.
1: Друзья, мы продолжаем говорить и обсуждать музыку, делать, наверное, даже какие-то прогнозы, да, и, естественно, предлагать, да, немножечко улучшить свой вкус. Я согласна, что диджей, мы просто буквально несколько минут тому назад обсуждали, что коммерцию играть просто, и она всегда актуальна, а вот так подать материал новый, совершенно пока неизвестный, но хороший, чтобы его восприняли и полюбили, это, конечно, в том числе и мастерство, я считаю, диджея.
2: Это и мастерство, и, наверное, уже какое-то более связано больше с восприятием аудитории. Хотят ли они слышать что-то новое, или они хотят просто где-то отдохнуть. Если люди идут просто в ресторан, чтобы поесть, нужен ли там вообще диджей, который
1: пришел
2: туда настаивать на своем музыкальном мировоззрении. Да, вот. Собственно, поэтому я и прекратил сейчас заниматься именно диджейскими сетами.
1: Почему? Тебя отвергли?
2: Нет, меня не отвергли. Я представляю, я долгое время играл одно и то же. Вот изо дня в день одно и то же. Я просто... Но не то, что выгорел. Мне стало это неинтересно. Я ушел в видеопродакшн. Я полностью развернул свое творчество вот в эту сторону. Да, теперь я занимаюсь видосами. Это интересная штука на самом деле.
1: Да.
2: Вот. Но... В андеграунде тоже. Я не делаю кому-то это за деньги. Нет, наоборот, я делаю это за деньги, но я делаю это не в коммерческих целях, в плане там рекламы ресторана или еще что-то такое. Вот, ну, почему я часто упоминаю ресторан? Потому что сейчас мы находимся в караоке. Поэтому в пределах таких мест расскажу о том, что в такие заведения я не делаю рекламные ролики. Андеграунд что-то наподобие...
1: Вот ты сейчас, конечно, рискуешь.
2: Смотря чем.
1: Это было очень весело. Так, у нас в чате, в телеграм-канале подслушано в Джельсамина, да, кажется, прилетел какой-то вопрос. Вот, и отвечая всем потрясающим нашим авторам на ваш вопрос, чай и еще раз чай. Ну, просто люди интересовались, и я, естественно, не могу проигнорировать.
2: Черный или зеленый?
1: Слушай, я вообще люблю голубой чай. Пробовал такой?
2: К сожалению, нет. Может быть, и к счастью.
1: Нет, ну секунду.
2: Нет,
1: очень вкусный, прекрасный, насыщенный, кстати, аромат. А в белой кружке, когда ты подаешь, это вообще еще очень красиво. Я гедонист.
2: Но он прям, он такого цвета.
1: Да, он голубой, ярко, голубой, синий, вот такой вот.
2: Так, у нас сейчас немножечко все перевелось в формат
1: чая. Ты хотел знать подробности, я, конечно, с удовольствием поделюсь.
2: Хорошо, поделюсь своими.
1: Давай.
2: Эрл Грей. В любом его исполнении это мой любимый чай. Класс. Черный чай с бергамотом, это топчик.
1: Красный?
2: Не пробовал. А, красный каркаде фруктовый.
1: Конечно.
2: Нет. Не моя история. У меня слишком сильное восприятие кислых вот этих ноток.
1: Ноток, я поняла. Да. Ну, видимо, музыкальный вкус у нас с тобой тоже будет разный, да?
2: Скорее всего. Но противоположности притягиваются, поэтому мы сейчас практически за одним микрофоном.
1: Притяни тогда меня к твоему музыкальному вкусу. Вот давай немножко вернем тебя в ту динамику, потому что ты уже поделился тем, что выгорел, перегорел, устал играть одно и то же.
2: Но это никак не связано с тем, что я перегорел. Я не перегорел, я готов жечь максимально.
1: Как?
2: Но...
1: Куда? Кому?
2: Если сейчас мне скажут: «Антонио, погнали играть на какой-нибудь многотысячный танцпол», я скажу: так. «Да с удовольствием».
1: Что ты будешь играть?
2: Техно, конечно же, техно.
1: Плачу на техно?
2: Нет, не плачу на техно. На техно плачут как раз-таки вот где-нибудь в другом месте, но на той площадке, где бы я мог себя реализовать, это только вот с таким форматом.
1: Техно, да.
2: Да, у него очень много ответвлений, не путать с какими-то другими, поэтому если... У вас есть возможность прямо сейчас загуглить, например, Рикардо Вилла-Лобоса. С удовольствием. Это великолепная музыка, великолепный артист. С удовольствием слушаю сам и рекомендую другим. Есть у тебя какие-то рекомендации по поводу электронных артистов?
1: По поводу техно, честно, наверное, ну как, Армин Ван Бюрен, наверное, из старой армии. Это же техно?
2: Это не техно, это транс.
1: Это транс. Но
2: это транс, прогрессив, уже вот что-то вот в ту сторону.
1: Туда, ага, видишь. Но вот мне он нравится по-прежнему. Люблю его слушать. Так, а Авичи?
2: Levels.
1: Levels.
2: Отличный трек. Играю с удовольствием до сих пор.
1: Класс. Вот, пожалуйста.
2: Никто не спорит.
1: Ну, это, ну, так, к сожалению, судьба печальная, но то, что он оставил после себя...
2: Это великое
1: это
2: наследие.
1: Это великолепно, правда.
2: 100%.
1: И мне кажется, что вот как раз-таки вот с точки зрения электроники вот данные материалы, это, ну, легенда. Золотой
2: фонд. Ну, назовем
1: фонд.
2: Это шедевром просто.
1: Шедевром, да, да, совершенно верно. Так, ну, вот я вот пока вспомню то, что пришло на ум. Ага. Посоветуй, добрось мне еще что-нибудь. Ну, видишь, это тоже такие легенды, это имена мировые, которые, ну, очень сильно распиарены.
2: Так, ну, давай опустимся в более нишевую аудиторию.
1: Давай.
2: Это G-House. Возьмем таких ребят, как Коломбо, например, Шарм Джей.
1: Не знаю.
2: Это большое упущение.
1: Так.
2: Обязательно
1: нужно
2: послушать.
1: Для тех, кто не знает, посоветуй.
2: Это уникальное звучание, которое совмещено с вайбом старого хип-хопа и со звучанием современного хаоса. Невероятная музыка, просто мой рекомендацион абсолютно всем.
1: Класс, спасибо. Коломбо, правильно?
2: Коломбо.
1: Угу.
2: Нет, хотел сказать Соломон, но, скорее всего, нет. Это немножко уже в другую сторону. Шарм Джей.
1: Угу.
2: Идеальное исполнение. Диджей Макс, Макс Иванов. Российский диджей,
1: да.
2: Он еще и продюсер, пишет эту музыку. Вообще, пушка, топ, просто идеально.
1: Ребят, ловите рекомендации для того, чтобы разнообразить свой плейлист.

0: Кира Аполлонова. Прямое включение с места события.
1: Все будет хорошо.
2: МС, Антони, у меня к тебе еще один такой важный вопрос. Вот что будет и что ожидает популярную музыку?
3: Конечно же, успех.
2: Конечно же.
3: Популярную музыку, кроме успеха, ничего не может ожидать.
2: Его тоже.
3: Но они долгосрочные.
2: Почему?
3: Ну, потому что все.
2: Ну, так просто уже 30 лет говорят.
3: Но кто говорит?
2: Кто говорит?
3: Ну, давай предположим, кто это может говорить?
2: Но все же хай, да? Вот поп-музыка, если тебе нравится поп-музыка, все, у тебя нет вкуса, вешают ярлыки, а при этом сами на любом мероприятии. Я считаю, что музыка, она должна все-таки в том числе отображать жизнь. Какие песни, такие мы. Хай-фай, кстати, да?
3: Хай-фай. Да, у них есть подобная музыкальная композиция,
2: есть.
3: Которая, кстати, так и называется, одноименная.
2: Ну, это строчка из песни, да.
3: Ну да, я знаю. У тебя есть какие-то музыкальные композиции, которые 24/7 практически с тобой в любой ситуации? Вот тебе грустно, ты слушаешь вот это, весело, слушаешь тоже это, но может быть что-то другое.
2: В другой окраске?
3: Да.
2: Нет, ты знаешь, у меня разные музыкальные предпочтения, если честно. Люблю очень фоново слушать хаус. Меня он очень сильно не отвлекает. Удивительно, но факт. Я очень сильно концентрируюсь под эту музыку. Я не знаю, то есть у меня нет никаких особых предпочтений, вот просто где-то на фоне, да, звучит эта музыка. И я тогда могу креативить проекты, да, там, не знаю, составлять какие-то интересные маркетинговые кампании у себя в голове, на бумаге, заниматься их приземлением. Это одна история. Очень люблю слушать, вот, находясь за рулем, наше прекрасное русское радио. Правда, мне очень нравится. У нас Музрет очень сильно старается. Саша, тебе привет, я знаю, что он слушает нас.
3: Прямо сейчас?
2: Прямо сейчас, конечно.
3: Саш, привет тебе тоже.
2: Вот.
3: Я не знаком лично, я думаю, скоро исправим это.
2: Мне нравится вот та расстановка сил, я имею в виду классика. Вот Меладзе отзвучал, тот самый наш любимый, замечательный. Затем тут же новый какой-то вот популярный хит, который создает настроение. Я люблю послушать классику. Мне нравится Моцарт, мне нравится Бах. Вот сильная
3: Серьезно?
2: Музыка, она же прям такая, там, под настроение. А я люблю послушать и такое, да, в зависимости от того, что у меня происходит на душе.
3: А как происходит этот запрос? Вот есть же какие-то, да, стриминговые сервисы, где ты ищешь
2: Конечно.
3: Музыку. Как происходит запрос по поиску именно вот этой классики?
2: Ну, просто
3: Бах слушать онлайн.
2: Не, ну, просто Бах, да.
3: Просто.
2: Ну, какими-то стриминговыми
3: Интересно.
2: Сервисами. Ну, я покажу тебе
3: ну,
2: потом.
3: Ну, Spotify.
2: Ну, например.
3: Ну, это да. и есть пример. Spotify.
2: И, да, и, ну, вот, ну, тебе выдается композиция артиста, выбираешь симфонию, какая
3: а
2: тебе нравится.
3: А там же можно еще и волну запустить, правильно?
2: Можно.
3: Класс.
2: Конечно.
3: Обязательно сегодня воспользуюсь.
2: Ну, на самом деле, Spotify, Apple Music, пожалуйста.
3: А что насчет старой кубинской музыки?
2: Вот насчет старой кубинской музыки ты меня должен уговорить.
3: Ну, пожалуйста, послушай.
2: Почему ты так ее рекомендуешь? Я уже второй раз слышу эту рекомендацию от тебя.
3: Слушай, это какие-то очень определенные ощущения, когда ты в дороге или просто работаешь, и у тебя на фоне играет старая музыка, вот эта, из Кубы. Ну, именно вот эти мотивы, что-то наподобие босанова, может быть, или... Слушай, я даже не знаю, как охарактеризовать этот стиль. Но он особенный. Просто попробуй послушать, ты поймешь.
2: Угу.
3: Ты все поймешь.
2: Ну, а также я, конечно же, люблю орать под Ариану. Вот. Мне очень нравится Мари Краймбрери, особенно ее этот лавандовый раф. Да, вообще. Ну, а для караоке у меня есть короночка. Попытка так. номер 5.
3: Попытка номер 5.
2: Да?
3: Очень знакомое название.
2: Ты, вот именно. Я тебе об этом не рассказывала никогда, и вот опять. А там просто очень простой вокал достаточно и подъемный. Поэтому я тебя сегодня заставлю спеть этот хит со мной.
3: А давай я сейчас заставлю сделать это тебя. Спой прямо вот в эфире.
2: Не, ну это, знаешь, я из уважения к нашим прекрасным радиослушателям сделаю такое смелое заявление, что мы обязательно поэкспериментируем, но на площадке специализированного для этого случая заведения караоке Джельсамина. Вот сюда как раз-таки нужно приходить и петь песни.
3: А, кстати, представляешь, за все время, вот сколько я нахожусь и здесь, и не здесь,
2: так.
3: За все свои года я ни разу в жизни не пел. Никогда.
2: Все бывает в первый раз. МС Антонио, я тебя поздравляю. Сегодня тот самый день, когда мы с тобой споем попытку номер 5.
3: Супер.
2: Друзья, если вы хотите понаблюдать за этим представлением, приходите, пожалуйста, сегодня. Кстати, караоке-клуб уже через час готов встречать первых гостей. Приходите, пожалуйста, к нам. А буквально через несколько минут в эфире Русского радио Кипр появится кто?
3: Исайя! Я очень сильно переживал произнести неправильное его имя. На самом деле.
2: Почему? Боишься?
3: Боюсь.
2: Страшно?
3: Он очень внушительный,
2: да.
3: Но тем не менее настолько добрый.
2: Белорусский.
3: Да.
2: Хлопец. А?
3: Да, хлопчик.
2: Хлопчик.
3: Есть, будем называть его сегодня так. Мы об этом ему не скажем, но
2: он уже об этом услышал.
3: За пределами.
2: Потому что русское радио слышит везде, по всему острову, и не только. Так что привет, Исайя, тебе. Ждем, конечно же, здесь у нас, в нашей прекрасной VIP-зоне. Ну и всех, конечно же, еще разочек приглашаем к нам сегодня, потому что Исайя будет выступать этим вечером в Джейсамина. Друзья, на этом мы с вами в данном часть попрощаемся. Смело идем и шагаем в следующий час. Это Русское радио Кипр. Все будет хорошо.

0: Реклама на русском.
1: Говорят, его видели на набережной.
2: А кто-то в старом городе.
1: А некоторые успели сделать с ним селфи.
0: Он Шавермагай. Он существует.
1: Следи за нашими соцсетями.
0: Шавермагай уже идет за тобой.
1: Де Шаверма Бай Пунин на Иринис 11 в старом городе.
0: Не просто гастровкус, а веселое настроение прямо на улицах Лимассола.
1: Доставка Болт, Волт, Фуди.
3: В поисках дома вы видите лишь часть рынка, примерно один дом из четырех. Вы теряете дом мечты, просто потому, что его вам так и не показали. Общее объявление – это маленькое окошечко. Откройте весь рынок недвижимости с приложением BuySell. Не упустите ничего. Скачайте приложение BuySell. Begin with home,
4: buysellcypress.com. Лично я всегда готова к любому повороту судьбы, поэтому в моей сумочке всегда лежат загранпаспорт, купальник и фата.
5: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 19 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп. Нельзя купить счастье, но можно купить бутылку вина. Пунин Вайн – самый крупный бутик вина и крепкого элитного алкоголя в Лимассоле. Заказывайте на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.

0: Ира Аполлонова. Прямое включение с места события.
1: Все будет хорошо.
2: Очень добрый вечер еще разочек всем и каждому. Это мы, Русское радио Кипр, в частности, ваша радиоледи Ира Аполлонова на связи. Третий час прямого включения на площадке Джельс Амина стартует прямо сейчас. МС Антонио по-прежнему со мной.
3: Да, друзья, всем привет, кто только что подключился и кто давно уже вместе с нами находится.
2: Класс, спасибо, кстати, за то, что с нами. Правда, очень-очень-очень рады. У нас остался ровно час для того, чтобы, во-первых, немножечко, да, закрыть уже тему музыки, да, но никоим образом мы не хотим, чтобы люди как раз-таки ушли и заскучали, и оставили себя без музыки. Мне кажется, это очень печальная история.
3: Ну, конечно. На самом деле, вот... Давайте подытожим вообще все, что мы сегодня говорили.
2: Да.
3: У нас в основном шла речь об электронной музыке и коммерческой. Угу. Но мы забыли про хип-хоп. Как ты относишься к хип-хопу?
2: Прекрасно. На «вы» и шепотом.
3: А фристайл?
2: Я люблю наблюдать.
3: Да?
2: Но, ну, если это виды танца. Если об этом.
3: Нет, это вид жанра музыки.
2: Жанр музыки, да, немножко другая история, но я к тому, что вот танцы мне откликаются.
3: Танцы ближе, чем звучание.
2: Да, да, да,
3: так,
2: да.
3: Так, хорошо.
2: Ну вот так я устроена.
3: Ну ладно.
2: Ну, мы можем сейчас, там, не знаю, вальс, танго, да, тоже туда пойти.
3: Или фристайл.
2: И фристайл, а?
3: Давай, сделай мне битбокс.
2: Ладно, слушай, мы сегодня воду пьем, да?
3: Ну ладно.
2: У тебя такие запросы.
3: Но так хотелось пофристайлить сегодня, потому что замечательное настроение еще и в такой прекрасной компании.
2: Тыц, вот так можно?
3: Давай, давай. Всем, это Русское радио FM. 99.0.
2: Ну, очень хорошо получилось, наверное. По крайней мере, мама будет довольна, да?
3: 100%. А когда недовольна?
2: Вот, отлично. Расскажи, пожалуйста, вот ты хотел подытожить, ну, помимо того, что мы сегодня говорили, ты напомнила, что еще есть хип-хоп, еще фристайл. Говорит, ребята. Кстати, группа «Жуки», да, которые вот бимбоксят, как
3: батареи, которые?
2: Нет. Другие «Жуки», которые другие при жуки. Помощи... Ты опять их не знаешь, да?
3: Я выпал вообще из музыки совершенно напрочь, на самом деле, вот правда.
2: То есть они создают хиты, они перепевают каверы при помощи... То есть двое, да, создают биты, а один солист. Да, и такое тоже направление, кстати, серьезно? Очень популярное. Да, очень популярное.
3: Правда, не знала. Я обязательно погуглю, честно, потому что за последнее время, вот почему я плавно перешел к тому, что вот есть еще и хип-хоп такое направление. Он очень сильно абстрагирует от всего, что происходит вокруг. Прям вот этот медленный ритм, он как будто замедляет вообще, в принципе, все твое движение. Когда вокруг суета и все на каких-то движениях, ты слушаешь хип-хоп и немножко останавливаешься. Нет каких-то особенных предпочтений в плане артистов или конкретно там поджанра этого стиля. Есть просто стиль, ты слушаешь этот ритм, и тебе немножко спокойнее двигаться в целом.
2: Но вот, опять-таки, поэтому... я думаю, что тут тоже дело вкуса, да? Кого-то драйвит таким образом, кого-то успокаивает, кого-то, наоборот, мотивирует.
3: Ну, да, скорее всего, так и есть.
2: Угу, да, отлично.
3: Но про жуков я обязательно погуглю, честно. Мне очень интересна, на самом деле, эта тема. И с фристайлом, и битбоксом, и всем остальным. Поэтому, придя домой, первым делом достаю телефон, начинаю гуглить. Сейчас, к сожалению, не смогу, потому что мы сейчас уже начинаем работать. Сейчас еще к нам такой гость интересный
2: приедет. Исайя, да, мы очень его ждем здесь у нас, в такой импровизированной студии, караоке Джельс Амина. Друзья, напомню, что именно сегодня Исайя выступит в рамках концертной площадки. Можно ли называть Джельс Амина концертной площадкой? Потому что...
3: 100%.
2: Нет, никак, 100% нельзя, я поняла. Тогда просто караоке. Просто очень много разных артистов здесь побывало. Еще, так понимаю, что приедут и будут. И эти выступления вы можете лицезреть лично. А что мне нравится, так это очень близко к артисту.
3: Конечно.
2: С ним можно пообщаться, сфотографироваться. Ну и, конечно же, лучший арт-директор Давид, которого вот по-прежнему никто никогда не видел. Он здесь, он точно ворожит, да, я так понимаю, и колдует.
3: Ментально он присутствует
2: с каждым. Над новым, да, проектом, над новым артистом. Уже думает, кого пригласить, чтобы это лето было ярким и классным.
3: И интересно.
2: Мне вообще кажется, что вот летом в караоке это вот... путь должен лежать у всех.
3: 100%. Потому что здесь есть такая особенность у караоке. Если ты сидишь за столиком, то тебе можно просто встать и ровно под твоими ногами танцпол. Не нужно никуда идти, ты можешь танцевать прямо на месте. И это абсолютно нормально. В этом и особенность, и какой-то интерес. Потому что, заходя в клуб, ты сидишь за столом, и чтобы тебе потанцевать, ты идешь на танцпол куда-то далеко, а здесь ты уже на нем.
2: Угу, на столе, да?
3: Можно и на столе.
2: Ну да, в зависимости от состояния. В общем, классное место, правда, ребят, очень классная аппаратура, очень стильная площадка и замечательные артисты. Поэтому микрофоны, профессиональные микрофоны, которые позволяют вам звучать шикарно, плюс бэк-вокалисты, которые в случае чего вас подтянут. Это надо попробовать, я считаю.
3: Это нужно попробовать всем. Вот как я и говорил, я этого никогда не пробовал, но сегодня мы же закрываем этот гешталь.
2: Конечно. У тебя же должно остаться самое неизгладимое впечатление.
3: Если вот хорошо, что я зашел в караоке и начал именно с этого караоке.
2: Да. А это ты, конечно...
3: Очень важно с кем.
2: Очень важно.
3: Это самый незабываемый опыт, я думаю.
2: Класс, ребят. Давайте знакомиться. Приходите сегодня MC Антонио в том числе и с вами познакомиться заодно и устроить вот такой вот небольшой опыт музыкального характера для себя, да?
3: Конечно.
2: Ты знаешь строчки, да, песни?
3: Смотря какой.
2: Попытка номер 5.
3: Попытка номер 5.
2: Конечно.
3: Но есть для этого высокоразрешительные экраны.
2: Это правда.
3: Где даже из любого конца зала видно, что там написано.
2: Все, мы справимся. Ребят, приходите на это посмотреть.

0: глянец. Лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик». Искусство быть красивой.
1: Всем привет! С вами Яна Соболева о способах блестяще выглядеть в любые времена. Потенциал нашего тела позволяет наслаждаться жизнью лет достаточно. Чтобы реализовать его, мы должны быть здоровыми. Поэтому сегодня обратим внимание на неоднозначные проявления нашей кожи, которые не стоит недооценивать. Родинки. Есть у каждого из нас. Большинство из них безопасные, а некоторые даже симпатичные. Но бывают и родинки-враги. В медицине зовутся меланомой. Коварный злодей, способный повлиять на важные органы человека. Но есть на него управа. Если меланому вовремя распознать, диагностировать, удалить, то можно сохранить здоровье и жизнь себе или близкому человеку. Прямо сейчас выделите минуту и взгляните на выступающие, недавно появившиеся или увеличившиеся родинки. И запланируйте визит к специалисту, чтобы сделать цифровой паспорт кожи или карту родинок. Такой документ позволит наблюдать за динамикой. Записаться на процедуру диагностики родинок в лазер-бьюти-центре «Леди Эстетик» можно на сайте ladyesthetic.com.cy или в директе Instagram. Процедура проводится на современном оборудовании немецкого производителя PhotoFinder. Оставайтесь внимательными к себе, и пусть все будет гладко.
0: Глянец. Лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик».

0: Ира Аполлонова. Прямое включение с места события.
1: Все будет хорошо.
2: И снова здравствуйте, всем доброго вечера. Друзья, как мы и обещали, очень вовремя, кстати, появился у нас в студии Джиль Самина. Тот самый певец, которого мы анонсировали 2.5 часа вместе с МС Антонио. Антонио, спасибо за то, что поделился микрофоном. Ты красавчик. Ну а пока я хочу поприветствовать в эфире русского радио Кипр. Нас слышит вся страна. Исайя, прямо сейчас со мной.
3: Кипр, здравствуйте, всем привет, всем огромный. Я просто счастлив быть здесь, потому что Кипр — это вот именно тот остров, который мне просто нравится. У меня есть особенная мечта вообще здесь, на Кипре, сколько бы ни приглашал бы сюда мой друг Гера. Я говорю: Гера, я хочу здесь вот прям что-то прикупить себе, да, или как-то...
2: А Гера говорит: а деньги есть, да?
3: Да, ну как-то вот да, в Лимассоле как-то вот подороже, а может быть там где-нибудь чуть-чуть подальше.
2: Чуть-чуть подальше, да.
3: Я говорю: ну 60 километров, в принципе, до тебя ехать отлично, поэтому... Угу. А вообще Кипр самый просто чудесный город. Я был очень много где вообще был, но вот Кипр — это вообще... И на Кипре, как есть, вот образовалась эта мечта именно здесь и жить.
2: И жить. Так, да. Вот, вы понимаете, послушали человека, вытащили с пляжа, и столько счастья, столько радости.
3: Вообще.
2: Море увидел, да? На самом деле, на Кипре бываешь часто?
3: Ну вот. Сколько Гера меня сюда не приезжает, я все к нему и приезжаю. Угу. Вот, вообще меня здесь окружают вот прям друзья, понимаете? Я вот через своего друга знакомлюсь еще с друзьями. Да. Вот сейчас Джиль Самина, здесь караоке, здесь самая классная атмосфера. Ребята такие: ну выступишь? Я такой: ребята, с удовольствием, угу, погнали. Все, так что вот сегодня, да, всех вас приглашаю на мой особенный вечер. Буду рад всех видеть. Приходите, я спою самые лучшие свои песни, хиты.
2: Например, мне любопытно.
3: Есть «Когда ты уйдешь» трек, есть «Там за рекой» — супер вообще хит, который у нас образовался. То, что мы делали еще и с Максимом Фадеевым тоже, когда мы были, я был у него на лейбле «Малфа». Также вообще сейчас вообще все много чего поменялось вот буквально за эти 5 лет.
2: Кто продюсер?
3: Был продюсер Максим Фадеев. Сейчас мы, в общем, стали друзьями, мы отделились. И так получилось в моей жизни, что я образовал свою музыкальную компанию. Вот,
2: с 2019
3: 84.
2: года.
3: Да, вот.
2: А почему комната 84?
3: А это семейная моя квартира, откуда все начиналось. Mm-hmm. Вот та, собственно, комната, то есть номер квартиры 84, комната 84. И вот так получилось, комната 84. Поэтому такое вот оно творческое объединение. Собственно, мы записываем и артистов, я и помогаю артистам, плюс mm-hmm. работаю просто так.
2: А с какими артистами работаешь сейчас?
3: Есть мои, так сказать, которые неизвестны, а mm-hmm. есть еще некоторые известные, но я не могу про них говорить, потому что у нас...
2: Идеи, я поняла.
3: Да, mm-hmm. вот так получается.
2: Хорошо, давай тогда сохраним эту интригу.
3: Интрижку.
2: Хорошо, интрижку?
3: Да.
2: Ничего себе. Слушайте, ты предлагаешь девушке интрижку? В эфире русского радио. Кипр. И это услышали абсолютно все.
3: Интрижка.
2: Так, срочно музыкальный брейк, и вернемся через пару мгновений.
0: Реклама на русском. Пока вы отдыхаете, ваш бизнес продолжает работать, а мы способствовать его продвижению в режиме нон-стоп. Горячее летнее предложение от единственной русскоязычной радиостанции Кипра. Эффективная реклама, грамотные пиар-решения, особые условия и самые приятные цены. Все детали по телефону 255-88-180. Жаркий нон-стоп на русском. Лента Кипра. Первыми новости появляются здесь. Заходите на сайт lenta.cy и подписывайтесь в соцсетях. Кипр празднует День независимости дважды в год. А вы можете делать это каждый день. С гибридной солнечной системой от Solar City. Она обеспечит ваш дом электричеством в течение дня, а в темное время суток получит энергию от аккумулятора. И никаких отключений от АИК. Даже если в вашем районе пропадет свет, система продолжит работать без перебоев. Все подробности по телефону 94-08-69-49. 94-08-69-49.
1: Я вспоминаю о тебе каждую субботу, когда твоей рубашкой пол мою.
0: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.

4 место. Третье место.

На Кипре 19:30. Точное время представляют компания Leos Development и Visionaire Residences. Уникальная бутик-башня от легендарного итальянского дома Visionaire. Панорамные виды на море из каждой квартиры и потолки 4 метра. Подробности по телефону 999-88-008 или на leosdevelopment.cy.

0: Аполлонова. Прямое включение с места события.
1: Уж не знаю, стоит ли дерзить, но после интрижки возвращаемся в эфир.
2: Хорошая интрижка была.
1: Что ж ты еще скажешь-то? Я смотрю на трек-лист, который сегодня приготовлен для Джельсамин. «Когда ты уйдешь», «Покорная страсть», «Таро», «Пероль», «Боже, как мы красивы». Тут столько любви и страсти.
2: Да, я вообще просто фанат всего этого, поэтому, ну что еще?
1: Любви и страсти?
2: Да, страсть — это самое вообще важный просто залог любви всего. Все, страсть, она должна быть, поэтому вот видите, вот у меня также так и песня называется «Покорная страсть», поэтому страсть в любви обязательно должна быть. А вообще я фанат, честно, любви, фанат того, что вот я мог бы передать какую-то, не то что жизнь, да, а так сказать, какой-то свой изюм занести в любую песню. Вот, допустим, «Верните миру любовь».
1: Да.
2: Вот как же...
1: Да.
2: Пора уже всему миру еще больше любви.
1: Да.
2: Вот, и я об этом кричу и говорю, что давайте вернем миру любовь. Все, давай все, и верните миру любовь. И вот это потрясающе просто. Поэтому я фанат вот именно этих чувств. Мне это очень нравится. Вообще еще мне нравится поэзия. Вот, допустим, совместить природу там с любовью, там вот с этим всем. То, что для нас вот этот вот запах костра,
1: да,
2: запах вот этого вина классного на берегу моря, еще что-нибудь. И вот эта вся поэзия мне очень сильно нравится. И, безусловно, конечно, очень много в моей музыке поэзии. Поэтому приходите, слушайте. Я думаю, что вам очень-очень понравится.
1: Класс, друзья, сегодня в 10 часов вечера точно начнется концерт. Ну, плюс-минус, да, могут быть сдвиги по таймингу. Но, так или иначе, именно сегодня вы увидите часовое выступление артиста Исая. Я еще хочу немножко уточнить по жанрам. Одни говорят, и Google тоже сбивается.
2: Да, Google немножко путается.
1: Какой жанр все-таки самый любимый? Кто-то говорит про рэп, кто-то говорит про поп-музыку направление, да? Кто-то про шансон?
2: Ну, вообще, в целом, Исая — это артист чувств. То есть сегодня я могу сделать, допустим, песню в поп-исполнение, а завтра я могу добавить немножко хип-хопа в это исполнение и сделать такую песню. Как бы чуть-чуть мы давайте почитаем и сделаем поп еще.
1: Да, это
2: поэтому
1: было красиво.
2: Поэтому вот в этом и получается, что это такая разнообразность. В этом и получается, почему вообще в целом мои, допустим, песни, они, нравятся большинству. Людям, да, это не только о чувствах, но это еще и, наверное, таком, как сказать, таланте, да, где можно это совместить, несовмещаемое, можно так сказать, поэтому так и получается, вот где-то немножко попсы мы возьмем, где-то немножко хип-хопа возьмем, все это сформулируем в одно, и это получается так.
1: У меня к тебе вопрос. А, у тебя псевдоним Пророка.
2: Да, ну это так говорят Пророк. Вообще, Исая называют просто людей, это имя. Но мы мы когда делали вообще в целом с Максимом Фадеем еще сидели, говорили по поводу того, что вот какой же никнейм, да, будет в этом во всем. Он говорит, а вот давай Исая. Я почитал и думаю, ну это же Пророк, да?
1: Да,
2: ну,
1: конечно.
2: Он говорит, нет, вот смотри. Исаия — это и имя, и все остальное. То есть это, ну, можно давать. Поэтому
1: а
2: мы
1: если ты пророк к любви?
2: Религии, ну, это уже людям, там, как говорится, думать
1: самим
2: об
1: решать,
2: этом.
1: Да,
2: да, самим решать. Но вообще, в целом, мне кажется, что Исаия — это больше лирический герой. Исаия — это имя. Мы не претендуем ни на какие святыни и тому подобное. Поэтому здесь просто человек... поющий о любви, о жизни, о здоровье,
1: а, вот
2: о семье и всем остальном.
1: Человек, поющий о любви. Друзья, вы увидите его сегодня выступление вживую здесь, в караоке Джельсамина. Приходите обязательно. Кстати, с 8 часов вечера будут открыты двери. Не могу не расспросить про Кипр, сам понимаешь.
2: Конечно, я
1: это
2: здесь.
1: Же...
2: Да. Это вообще моя любовь просто.
1: Это просто мой любимый остров. Так получилось, что мы оба из Беларуси.
2: Да.
1: Да, но вот я уже половину жизни прожила здесь, да?
2: Кипр просто этого, как его.
1: Да.
2: Да.
1: Да, не резиновый.
2: Интрижки. Ты куда летишь? Я на интрижке.
1: Расскажи, пожалуйста, за что ты любишь Кипр?
2: Ну, во-первых, это атмосфера людей, которая здесь есть. Мне нравится, что здесь вообще никто никуда не спешит. Здесь все такое, давайте сделаем.
1: Это называется сига-сига.
2: Поехали, да, а поехали еще и скупнемся. Вообще просто, вот мне нравится этот такой вот, ну, кайф, короче. Вот у нас вообще все по-другому. У нас везде все надо успеть, надо доехать туда быстро, это вот туда. А здесь все так камерно, все так маленько, все так вот здесь, вот каждая улочка.
1: Родное.
2: Да, мне еще очень нравятся именно улицы, да, люди.
1: Еда?
2: Еда прекрасная вообще. Мне нравится, что вообще в магазинах и везде тоже очень всего много, очень всего разностороннего.
1: И на русском.
2: Да, и самое главное, что здесь очень много русскоязычных, поэтому это вообще просто... Ну, я говорю, это моя любовь вообще в целом.
1: Класс, какие планы на будущее? Концерт, может быть, передать привет, и фанаты твои полетят за тобой в музыкальный тур?
2: Я всем говорю, конечно. Мы вот здесь уже тоже говорили о том, что надо сделать, конечно же, наверное, большой сольный концерт.
1: Да.
2: Вот, поэтому мы вот и знакомим, благодаря, конечно же, вот Джеймсу Амину, чтобы нас сегодня вот тоже услышали здесь. Мы себя, так сказать, везде же популярен не будешь, да? Кто-то и до сих пор не знает, кто там, кто из знаменитых.
1: Но песни слышали.
2: Поэтому вот так и получается, что мы как-то знакомим. И мы к этому идем, чтобы в будущем здесь, конечно же, сделать большой сольный концерт с музыкантами, все как положено, прям вау, чтобы это было.
1: Ничего себе, эксклюзивно на русском радио. Сегодня случился анонс большого концерта Исаи у нас на острове.
2: И мы вас ждем, русское
1: спасибо
2: радио.
1: Большое. Спасибо большое. Круто, это замечательно. Тогда еще разочек приглашаем всех и каждого.
2: Да, приглашаем сегодня всех и каждого. Приходите, Джейс Амина, сегодня я буду здесь выступать. Человек, поющий о любви, о жизни. Не знаю, о прекрасном настроении. Не только все то, что я сделал с искренней любовью. Только именно так, с творчеством. Конечно же, сегодня только это будет все для вас. Поэтому приходите, дорогие друзья. Мы вас очень-очень сильно ждем.
1: Джеймс Амина. Двери открываются в 8 часов вечера. Добро пожаловать.

0: Кира Аполлонова. Прямое включение с места события.
1: Все будет хорошо.
2: Ну что, друзья, потихонечку, ну а мы начинаем, да, завершать наш прекрасный музыкальный эфир. И какое счастье, что у нас сегодня в гостях на всю страну прозвучал...
3: Какое счастье, что я вообще вот к вам просто пришел, Русское радио. Спасибо вам огромное за ту эту возможность пообщаться с этой самой классной, самой удивительной, самой удивительной страной. И вообще, спасибо вам за вашу душевность, интрижки и все остальное. Вот. Вы супер.
2: Ну, Кипр остров любви.
3: Да,
2: мы
3: вообще
2: все делаем из любви, исходя из этого чувства.
3: Я вам больше могу сказать. Мне кажется, что я отсюда обратно уеду и напишу еще раз 15 альбомов.
2: Класс, вот. Мы этого и желаем. Вот побольше вдохновения, классных и самых интересных локаций здесь. Ну и, конечно же, сегодня очень крутого концерта, чтобы публика в том числе откликнулась на те самые вайбы любви и искренности.
3: Спасибо вам огромное. Удачи всем, здоровья самое главное. Я вас люблю. Кипр, я вас жду сегодня. Джейса и Мина, приходите. Будет супер-супер-супер. Обнимаю всех.
2: Исайя, друзья, для вас. До встречи, Джейсамин. Спасибо большое, правда, это было очень круто. На самом деле, обожаю таких артистов, которые максимально искренне могут пригласить всех и каждого, обратиться лично, и в этом вот не чувствуется никакой фальши. МС Антонио, как тебе наш прекрасный гость?
4: Абсолютно верно, замечательный абсолютно человек, дорогие друзья. Сегодня надеемся на супер-классное выступление, которое... Что это у нас со светом?
2: Это у нас звезда родилась. Судя по всему, нам поменяли немножко атмосферу, потому что появились гости, скорее всего. Сейчас придется нашего артиста немножечко аккуратно выводить.
4: Да, дорогие друзья, потрясающий эфир, на самом деле, очень яркие эмоции. Эти самые эмоции сегодня вечером будут ждать вас на нашей замечательной сцене в Джельсамино.
2: Ну что ж, мы тогда подытожим, да, насчет хорошей музыки, насчет ретро. Я так считаю, что так или иначе музыкальные предпочтения и вкусы у разных поколений, они, соответственно, являются разными. Но что было уже создано, оно, конечно, никуда не денется. Это та самая картотека, что ли, да?
4: И всегда музотека в наших сердцах.
2: Да, ведь потому что музыка — это же не просто ноты. Это воспоминания, это состояние.
4: Конечно.
2: У кого-то случился под эти ритмы первый поцелуй, кто-то волновался и думал: боже мой, если я сейчас не поступлю, это ж вся жизнь испортится.
4: Всегда музыка сопровождает какие-то важные моменты в жизни. Как бы ты это ни замечал, но все равно в какой-то момент... Находясь в каком-то другом городе, тебе лет 20, ты находишься в другом городе, что-то случается, и где-то в проезжающей мимо машине ты слышишь определенный трек, и он тебе через 15 лет откликается где-то вообще в другом месте, и ты воспринимаешь те самые эмоции намного на другом уровне. Тем самым музыка помогает тебе ощущать эту жизнь.
2: А вот в этом как раз-таки секрет русского радио Кипр. Приезжает на остров, включает русское радио, слышит свои любимые хиты и понимает: мы здесь как дома, нам здесь очень хорошо.
4: Совершенно верно.
2: Вот. Друзья, и себя тоже заодно похвалили.
4: Ну да.
2: Друзья, давайте на этом с вами немножечко попрощаемся, потому что дальше это, конечно же, час для настоящего перформанса, для того самого опыта в караоке. Мы приглашаем всех и каждого в Джельсамино. В 8 вечера открываются двери официально, ну а сегодня в 10 часов вы услышите этого прекрасного пророка любви, я так его назвала, Исай отныне от этого не отделается, он с этим дальше пойдет жить, но я уверена, что я попала в определение. И с этой любовью он придет выступать на сцене Джельсамино для вас. Поэтому звоните прямо сейчас, стучитесь в Джельсамино, бронируйте свои столики. Кстати, депозит всего 50 евро.
4: Ждем вас.
2: И добро пожаловать в лето, друзья.
4: Welcome.
2: Я хочу, чтобы в Джельсамино было очень хорошо. Ты можешь сказать два слова вместо одного в рамках каждого своего выхода.
4: Сига-сига.
2: Добро пожаловать.
4: А, да, нет, как правильно?
2: Сига-сига, это да. Это,
4: ударение, ну, на последнем
2: сига.
4: Букву. Сига-сига.
2: Ну, потому что сига-сига — это фрукты. И вот, ну, сига, да? А, мы об этом не говорим в эфире, поэтому здесь просто пожелаем всем хорошего вечера и пригласим еще разочек. Друзья, на этом, кстати, наши лайфлинки не заканчиваются. Уже завтра Русское радио будет вещать вместе с GBC в 10 утра и до часа включительно, поэтому еще услышимся. А сегодня всех ждем в Джельсамина. Добро пожаловать. И помните, что с Русским радио все будет хорошо. Спасибо, МС Антонио. Oh,

0: Реклама на русском. Радио Монте-Карло Кипр.
1: Для тех, кому вполне достаточно самого лучшего. Слушайте в Лимассоле на 104.5 FM или на сайте montecarlo.cy.
2: Супергерои спасают мир, а наше сомелье – ваш вечер. Они знают, какой виски поддержит разговор, какое вино добавит настроение, а что станет идеальным подарком. Пунин Вайн. Вина со всего света. Крепкий алкоголь, гастрономия, аксессуары и сигары в одном месте. С доставкой по Кипру. Пунин Вайн. У нас выбор не случайный. Мы подбираем самое лучшее. Ждем вас на Туристерии Лимассола. Или заказывайте онлайн на puninwine.com.
3: Серьезное отношение с девушкой – это когда ты выходишь из ее квартиры с мусорным пакетом.
4: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 20 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Как говорят в Италии, годы – любовники и бокалы вина – то, чему не надо вести счет. Остановите время с Пунин Вайн. Заказывайте еще удобнее на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.

0: сделано со вкусом. Милц Фуд.
1: Всем привет, с вами Яна Соболева, о том, как еда влияет на качество жизни. Нутрициология, как показывает практика, вызывает больший интерес у женщин. Поэтому сегодня я хочу подбросить дровишек в топку мужского внимания и предложить топ-5 продуктов, которые важно регулярно употреблять мужчинам, чтобы увеличить уровень тестостерона, полового гормона, который также влияет на развитие костной и мышечной тканей. К слову, в женском организме он тоже вырабатывается, но в минимальных количествах. Итак, вот они, чудодейственные продукты. Запоминайте, записывайте, а еще лучше, станьте частью семейства Milz Food. Здесь знают о здоровом питании все и даже больше. Устрицы – кладезь цинка, главного стройматериала для тестостерона. Авокадо – полезные жиры выступают основой для синтеза гормона. Сельдерей содержит андростерон, который отвечает за половые функции и повышает уровень тестостерона. Овсянка, клетчатка которой положительно влияет на кровообращение. Инжир богат калием, магнием, железом, которые помогают стабилизировать вышеупомянутый гормон. Теперь вы знаете, на чем сделать акцент, садясь за стол, а сервис Milz Food поможет вам еще и высвободить время. Делегируйте команде сервиса по доставке готовой здоровой пищи составление своего рациона, и мир заиграет новыми красками.
0: Сделано со вкусом. Milz Food.

0: Реклама на русском. Пока вы отдыхаете, ваш бизнес продолжает работать, а мы способствовать его продвижению в режиме нон-стоп. Горячее летнее предложение от единственной русскоязычной радиостанции Кипра. Эффективная реклама, грамотные пиар-решения, особые условия и самые приятные цены. Все детали по телефону 255-88-180. Жаркий нон-стоп на русском.
1: Сладкий мир кондитерской Toy Confectionery от Пунина. Авторские десерты на любой вкус. Свежий хлеб и вкусная выпечка. Увлекательные мастер-классы и детская площадка для самых маленьких сладкоежек. Приходите в Toy Confectionery в Лимассол Дель Мар или заказывайте в Болт и Волт. Угощение для любимых без повода и в праздники.
2: В современном мире так. Если нет смайликов, значит, разговор серьезный.
3: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.

На Кипре 20 часов 30 минут. Точное время представляют компания «Leos Development» и единственная в своем роде бутик-башня «Визионер Резиденсес» в Гермосое. Панорамные виды на море, потолки 4 метра и премиальный спа. Назначьте просмотр по телефону 999-88-008. Сайт leosdevelopment.coy.

Медиагруппа «Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 21 час.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Нельзя купить счастье, но можно купить бутылку вина. Пунин Вайн – самый крупный бутик вина и крепкого элитного алкоголя в Лимассоле. Заказывайте на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.

на Кипре 21.30. Точное время представляет компания «Leos Development». Бутик-башня «Визионер Резиденсес». Такая одна. Эксклюзивные резиденции в Гермосое. Панорамные виды на море из каждой квартиры. Назначьте просмотр по телефону 999-88-008. Сайт leosdevelopment.cy.

0: все звучит по-весеннему.
1: Русское радио.
0: Русское радио Кипр. Все будет хорошо.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 22 часа.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Как говорят в Италии, годы – любовники и бокалы вина. То, чему не надо вести счет. Остановите время с Пунин Вайн. Заказывайте еще удобнее на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.

На Кипре 22:30. Точное время представляют компания «Леус Девелопмент» и «Визионер Резиденсес». Уникальная бутик-башня от легендарного итальянского дома «Визионер». Панорамные виды на море из каждой квартиры и потолки 4 метра. Подробности по телефону 999-88-008 или на leosdevelopment.cy.

Медиагруппа «Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.

0: Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре 23 часа.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Нельзя купить счастье, но можно купить бутылку вина. Пунин Вайн – самый крупный бутик вина и крепкого элитного алкоголя в Лимассоле. Заказывайте на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.

Отголоски времени. Музыка поколений. Детали событий. Медиагруппа «Русская волна». Голос, которому доверяют.

на Кипре 23:30. Точное время представляют компания Leos Development и единственная в своем роде бутик-башня Visionair Residences в Гермосое. Панорамные виды на море, потолки 4 метра и премиальный спа. Назначьте просмотр по телефону 999-88-008. Сайт leosdevelopment.cy.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре полночь.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Нельзя купить счастье, но можно купить бутылку вина. Пунин Вайн – самый крупный бутик вина и крепкого элитного алкоголя в Лимассоле. Заказывайте на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.

Медиагруппа «Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре час ночи.

Группа «Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.

0: Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре 2 часа ночи.

0: 20 лет мы говорим, нас слушают. Медиагруппа «Русская волна».
1: Вечером теплым брожу один. Ты не сможешь вернуть ее. Шепчет мне нежно дождь. Знаю, что встречу тебя с другим. Лучше это была б не ты, но рядом с ним ты идешь. Я ж тебя так любил, так любил.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 3 часа ночи.